0: включай лето вместе с любимым радио.
1: Take when you lay like that reminds me of a love I've never had.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

за любовь и душу свою. И мой путь был, поверьте, непрост, но сила моя со мной. Я скажу себе, встань и пой, сердце отдаю всем вам.

0: кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Радио «Прибой», где тренды Дагестана звучат первыми.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: Лето в Дагестане. Лето в
1: Дагестане. Радио Прибой. Реклама на радио.
2: Найди Прибой ТВ в своем телевизоре.
3: Кино. Старое доброе и самое новое. Романтические сериалы, познавательные передачи и музыкальные клипы. Оживи свой телевизор. Смотри Прибой ТВ.
4: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92 48 00.
5: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей музыки.
2: Ах, как иногда мне жаль их разбитые сердца. Мое бьются без конца.

0: Реклама.
1: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Норильск, Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.
1: Реклама.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Та песня, которая сейчас звучит на волнах радио «Прибой», называется «Ноги не идут». Песню исполняет народная артистка Республики Дагестан Зоя Чунаева. Зоя Чунаева – это большой друг нашей радиостанции. А это Зоя. 7:33, время московское. Доброе утро, здравствуйте. На работе, да. Рабочий день у нас впереди. Всем доброе утро из эфирной студии «Радио «Прибой». До 11:00 будет желать Расул Алибеков.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17. 13.
3: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8 988 784 3232.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Возможно, гроза. Предупреждение Гидрометцентра России действует до 5 августа. Возможно, гроза, но, по всей видимости, где-то, как говорил классик, на горах. А слабый дождь сегодня ночью у нас около 3 часов. Но слабенький такой дождь. А на данный момент у нас без осадков. В Махачкале очень хорошая погода, правда, жарко уже. А на данный момент в самом лучшем городе всех вселенных необъятных, вообще, какие только есть, Альфа Центавра и все остальное в городе Махачкале, 27 градусов тепла, днем плюс 29-30. Ветер 6 метров в секунду юго-восточного направления. Так себе ветер. А, в общем, стояли, разговаривали, значит, не только о погоде, еще и о том, что на Митрича, это наш сосед, Митрич говорит, не могу понять почему, но на меня обиделась жена. Я говорю, ну давай рассказывай, что случилось. Он говорит, ну, ты знаешь, говорит, ну, давайте я вводную вам дам, чтобы вам было понятно. Порой жены говорят своим мужьям, ну, зачем я тебе нужна была? Ну, это так игриво, знаете, да, вот так вот, знаете, ну, я уже старая, я уже это, я уже там то, все. Ну, конечно же, нужна, естественно, само собой разумеется. Это они так говорят, ну, чтобы, как бы, ну, вот вы понимаете, наверное, да, вот. Ну, вот, слушайте, я говорю, Дмитрий, что случилось? Он говорит, да ты знаешь, говорит, вот жена, говорит, вчера, говорит, мне сказала, говорит, посмотри, какая стала, такая старая, некрасивая. Ну, зачем я тебе нужна? Я говорю, а ты что сказал? Я сказал, я все равно тебя люблю. Ну, и так все мужики всегда говорят, так, на самом деле. А далее я говорю, что было, почему обиделась? Он говорит, да вот там, говорит, кот мой, он разлегся там на диване. Я его увидел, и в этот момент, после того, когда я, в общем-то, ей сказал, я тебя все равно люблю, я взял и по глупости ляпнул. Нет, вы только посмотрите, сказал Митрич, еще одно чучело здесь улеглось.

0: Это соло запомнит, наверное, все наизусть когда-то очень и очень давно, в далеких 70-х годах. Вы знаете, в истории музыки, за крайне редким исключением, не бывает групп одного хита. Но определение «главный хит» и визитная карточка всегда до определенной степени условный, по факту носят оценочный характер. Попробуй объяснить. В творческом наследии почти каждого коллектива есть такая песня, которая волею судеб становится заметно популярнее других и, конечно же, знакома не только меломанам, но и даже людям, далеким от того или иного музыкального направления и от мира музыки, конечно же, в целом. Калифорния в Америке – это вообще отдельная тема, неисчерпаемая, часто непонятная слушателям из других стран. Не только осязаемая географическая точка, но и воображаемое пространство грез, которое эксплуатируется в кино, музыке и литературе. Место, окутанное легендами за многие десятилетия. Магия океана и пустыни. Ну, скажем так, обитель Голливуда и шоу-бизнеса, расточительства, гламура, ну и многого другого. Туда многие хотят, но не все способны там выжить. Впрочем, вот последние несколько моих приложений, в общем-то, и были, в общем-то, направлены на то, о чем была эта песня. Хотя каждый по-своему может трактовать текст и, в общем-то, смысл этой песни. Ну, это, в общем-то, не важно. Важно то, что великая группа и великая песня в 7 часов и 49,5 минут по московскому времени отметились на волнах радио «Прибой». Я не умею красиво говорить, я скажу просто. «Eagles, отель Калифорния».
1: Реклама.
2: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиата» – красота вне времени.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
7: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой, после инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Здесь девушка пришла, очень симпатичная, новости сейчас будет читать. Села напротив и говорит: слушай, какая песня хорошая, кто поет? Я говорю: Александр Панайотов. А песня называется «Небо в твоих глазах». То есть он открыл глаза и посмотрел, а там вот увидел ее и так далее и тому подобное. Слушай, говорит, Алибеков, ты вот все знаешь, а скажи, пожалуйста, вот как вообще вот глаза открываются? Вот, например, у коровы. Я говорю: ну, по-моему, сразу открываются. По-моему, даже вот если брать далее, вот мелкий рогатый скот, у козы через 2 часа, вот, а у кота, я говорю, у кота, по-моему, через 7 дней, а у собачки, я говорю, у собачки, по-моему, через 10 дней. И тут она задала ехидный вопрос: а у человека? Я говорю: а у человека сразу после свадьбы. Мы переходим в час следующий.
1: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Правительство внесло корректировки в госпрограмму развития сельского хозяйства. В Махачкале подорожал проезд в общественном транспорте. И ансамбль из Дагестана успешно выступил на международном фестивале. Теперь подробно. Правительство внесло корректировки в госпрограмму развития сельского хозяйства. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабмина. Он отметил, что дополнительная поддержка будет оказана животноводам, занимающимся разведением молочного скота. Для малых хозяйств появится новый грант, направленный на поддержку проектов акселерации молочных ферм. На эти цели из бюджета будет выделено 265 миллионов рублей. Смена работы не является препятствием для оформления ежегодной семейной выплаты. Об этом заявили в Министерстве труда и соцзащиты. Отмечается, что главное условие – получения за прошлый год дохода от трудовой деятельности, с которого уплачивался налог на доходы физических лиц. Выплату могут получать родители двух и более детей до 18 лет или до 23 при очном обучении. Если средний душевой доход семьи составляет менее 1,5 прожиточного минимума на человека и имущество соответствует установленным критериям. Подать заявление можно на госуслугах, социальном фонде или МФЦ. Тарифы на проезд в общественном транспорте Махачкалы увеличены до 37 рублей, сообщает администрация города. В мэрии заявили, что повышение стоимости проезда обусловлено ростом расходов, с которыми сталкиваются транспортные компании. Подорожание топлива, запчастей и техобслуживания, а также необходимость повышения зарплат водителей и технического персонала, чтобы привлекать и удерживать квалифицированных специалистов. Ансамбль танца «Эхо гор» из Хасавюрта стал серебряным призером Международного фестиваля культуры и искусств, который прошел в Стамбуле с участием коллективов из 62 стран. Ансамбль выступил на одной сцене с представителями Бразилии, Испании, Болгарии и других государств. Жюри и зрители высоко оценили самобытную хореографию, национальный колорит и исполнительское мастерство дагестанского ансамбля. Футболистка, тренер и основательница первой в Дагестане женской футбольной команды Эльмира Ибрагимова стала номинантом премии «Современники» в номинации «Спорт». Проект отмечает ключевых визионеров, которые меняют облик различных индустрий в России и влияют на жизнь общества. На официальном сайте издания уже запущено открытое народное голосование. И о курсах валют на сегодня: доллар 80 рублей 7 копеек, евро 91 рубль 96 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорда рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: Диана говорит: тебе звонят с неизвестного номера, возьми трубку. А ты всегда берешь трубку с неизвестных номеров? Я говорю: я всегда беру трубку, со всеми разговариваю. Ну вот, например, звонят из оздоровительного центра, я записываюсь на прием. Звонят с предложением бесплатно починить окна, я соглашаюсь сразу и даю адрес оздоровительного центра. Предлагают билеты в театр, заказываю 5 штук, самых дорогих, и договариваюсь, чтобы привезли фирму по бесплатной замене окон. Даже когда звонят из службы безопасности Сбербанка и просят назвать номер карты и пин-кода, честно беру в руки карту магнита и диктуют данные. В общем, в эти утренние часы радиостанция «Прибой» желает вам доброго утра и отличного настроения. Вот мне опять кто-то звонит. Пойду возьму трубку. А что делать? Отвечать-то надо.

0: Песню исполняет Дан Михайлович Балан. И песня называется Hold on Love. А ну-ка, подай голос. У нас сегодня вторник. Вторник — интересный, насыщенный день, когда неделя уже набрала ход, но впереди еще много дел и, конечно же, возможностей. Он словно мост между началом и серединой недели. Время, когда можно собраться силами, настроиться на продуктивность и подарить себе немного позитива, где все идет, как говорят бывалые, по плану. Пожелания доброго вторника помогают зарядиться хорошим настроением, почувствовать поддержку и поверить, что день принесет только хорошее. Хорошего вам настроения во вторник. Всем доброе утро. Из эфирной студии «Радио Прибой» пожелал Расул Алибеков. Далее будет реклама спонсора. Ну и песня. Песня дуэтом Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Новая песня, и у них там один на двоих хэппи-энд. Что такое хэппи-энд? Это счастливый конец.
1: Это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджи – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама.
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Бриз Марина. Инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. Бриз Марина. Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: о погоде.
1: Девушку зовут Нюша. Время любить. Это новая песня на волнах радио Прибой. Почему новая? Потому что я доселе ее не слышал. А может быть, она и есть новая. Кто ее знает? Нюшу-то. 27 градусов днем, плюс 29-30. Без дождя, без особого ветра.
2: Прибой. Радио.

0: Вокально-инструментальный дуэт под названием «Маранди». Кстати, это те, которые играют в стиле евроденс. Когда-то были популярны, сегодня почему-то от них название группы только лишь осталось. Ну, название группы состоит из имен вокалистов Мо, это Мориус Мога, и Ранди, это псевдоним Андрея Робча. Они из Бухареста, и вот Angels больше практически ничего не слышно. Да больше, наверное, ничего и не надо. Здесь супер песенка из прошлого на радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
5: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
6: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: дорогах.
1: Пытаюсь открыть карту дорожной обстановки города Махачкалы и посмотреть, где у нас пробки. Тут вот новость такая была совсем недавно. Представляете, да, сейчас расскажу, вот пока вот у меня карты открываются. В Москве было дело. Есть такая одна передача с Еленой Малышевой. На Первом канале, вроде бы, я, насколько я знаю, но она рассказывает там про здоровье, про разные части тела, вот, пенсионерам. Вы знаете, вот именно ее в Москве недавно остановил работник дорожно-патрульной службы. Спросил у нее наличие аптечки в машине. И вы знаете, вот как вот пишет, и уже через 5 часов пожалел, что не взял с собой в этот день табельный пистолет. Так, что у нас по поводу дороги? Дорожная развязка в городе Махачкале у нас очень хорошая. Нет на данный момент таких особо участков, которые я бы выделил, за исключением того, что вот когда с моста спускаешься, вот в этом направлении, здесь, в общем, небольшая пробка. Вот когда с моста спускаешься, разворот вот там есть. Там вот небольшая пробка, а так, в принципе, я не вижу таких помех. Неужели там опять копают? Там позапрошлом году какие-то, видимо, что-то там искали, они очень долго, не знаю, что там ищут. Вот. Нет, больше нигде нет. Соблюдайте правила дорожного движения, берегите себя и помните о том, что перед тем, как соблюдать правила дорожного движения, их, несомненно, нужно хотя бы выучить или же знать, хотя бы наполовину. Вчера случай был. Вот хочу именно об этом случае вам рассказать. Стояли с ребятами. Я встретил знакомых ребят, но мне все они знакомые, работники, в общем-то, ГИБДД, как города, так и республики. Очень много моих друзей там работает. Вот, ну, значит, стояли на улице, разговаривали с ребятами о том, о сём, 5-10, и не поверите, подъезжает Чанган. Подъезжает Чанган, такая интересная дама, в общем, открыла окно и говорит: Алибеков, говорит, слышь, привет. Вот представляете, дама, говорит, я говорю, здравствуйте, добрый день. Она говорит: слушаю, говорит, тебя, говорит, каждый раз, говорит. Я, говорит, вот, например, говорит, вот ты, говорит, говоришь, богиня на Чангане. Я вот, например, считаю себя не богиней, а королевой. Что ты, говорит, сейчас скажешь? Ребята тоже так на меня посмотрели. Я говорю: милая дама, милая, очень милая дама, которая возомнила себя королевой, не забывайте, пожалуйста, историю. Она говорит: что за история же есть? Я говорю: ну, перед тем, как не забывать историю, нужно ее хотя бы знать. Она говорит: что там рассказывай про историю? Я говорю: дело в том, что среди королев очень немногие были любимы даже своими королями. Я уже не говорю про народ.

0: кто в середине 70-х не слышал зажигательный тр-ча-ча, тр-ха-ха, бур-бум-бум. Африк Симон, чернокожий бразилец, который покорил весь мир своими экзотическими исполнениями, вмиг обрел статус суперзвезды. Он сейчас отметился на волнах радио «Прибой» и спел свою самую лучшую песню, которая прямо сейчас уже завершила свою деятельность.
1: Реклама на радио. Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов в собственной лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
5: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
6: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
7: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Группа «Руки вверх», группа «Руки вверх», песня называется «Сияй», в финале часа на волнах радио «Прибой». Девушка пришла в эфирную студию, она никуда особо не уходила, и говорит: «Что там смотришь в мониторе?» Я говорю: «Да вот одна новость интересная мне попалась». Она говорит: «Какая? Давай колись». Я говорю: «Британские ученые доказали, что человек может плодотворно трудиться до 80 лет при наличии соответствующей работы, приличной оплаты труда, медицины, отдыха и хорошего жилья, ну и так далее». И что? Я говорю: «Ну вот далее, в общем-то, правительство одной страны». «Какой страны?» Я говорю: «Ну, не уточняют. Они сообщили, что правительство внимательно прорабатывает и изучает исследования британских ученых о том, что человек может плодотворно трудиться до 80 лет и готовы в кратчайшие сроки подготовить соответствующие изменения к законодательству». «А не уточняют, где?» – спросила Диана Гаджиева. Я говорю: «Нет, не уточняют. Да и не нужно это, в принципе. Давай наши новости сейчас зачитаем».
1: В Дагестане 9 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В МВД перечислили данные, которые опасно публиковать в социальных сетях. В школах Дагестана вводится единая форма, и молодежь республики может выиграть гранты. Теперь подробно. Россиянам не следует выкладывать в социальные сети подробную информацию о себе и близких. Об этом рассказали в МВД. Ведомстве призывают не рассказывать о месте учебы и работы, а также не афишировать адрес проживания. Как пояснили в министерстве, такого рода информацию лучше держать при себе, чтобы не стать жертвой вербовщиков, которые выстраивают портрет жертвы на основе найденных в социальных сетях данных. Министерство образования и науки Дагестана утвердило типовой дизайн школьной формы для всех общеобразовательных организаций республики, сообщает пресс-служба ведомства. Решение принято для поддержания делового стиля, дисциплины и создания единого образовательного пространства. Обязательное требование – на одежде должен быть герб муниципального образования. Цвет формы – темно-синий. Для мальчиков предусмотрены классические брюки, пиджак или жилет, белая рубашка и классическая обувь. Для девочек – юбка, жилет или жакет, белая рубашка и также классическая обувь. Стартовал прием заявок на второй сезон заочного грантового конкурса «Росмолодежи». Это последняя в этом году возможность для молодых авторов представить свои социально значимые проекты и получить финансовую поддержку до 1 миллиона рублей на реализацию инициатив, направленных на развитие общества, молодежной политики, образования, экологии, культуры, спорта и других сфер. Национальный музей Республики Дагестан запустил масштабный просветительский проект «История государства российского», сообщает пресс-служба музея. Первая встреча была посвящена эпохе преобразования императора Петра I и его роли в укреплении геополитических позиций страны на южных рубежах. Участниками цикла образовательных встреч стали воспитанники образовательного центра «Альтаир», а также дети участников СВО. Трехкратный чемпион России по вольной борьбе Ибрагим Кадиев выступит на турнире борцовской лиги в Москве 5 сентября. Его соперником станет действующий чемпион мира Захид Валенсия. Напомню, что Ибрагим Кадиев является двукратным чемпионом мира среди юниоров. Он побеждал в 23-м году в Омане в категории до 79 килограммов и повторил успех в 24-м году. Также в его активе золотая медаль чемпионата Европы. И о курсах валют на сегодня: доллар 80 рублей 7 копеек, евро 91 рубль 96 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: В общем, про школьную форму не расскажу. Объявление в школьном чате. Срочно продается смартфон Samsung Galaxy такой-то. Далее ответ. Марья Ивановна, что за дела? Вы сказали, что после уроков отдадите. В общем, в эти утренние часы, как обычно, радиостанция «Прибой» говорит вам просто. Урчаме.

0: Что могу сказать по этому поводу? Мощный, запоминающийся мотив, энергичная электронная аранжировка. Типичные для евроденса того времени, 2000-е, сделали трек идеальным для танцпола. Помню, открывал дискотеку на площади в 2000 году именно этой песней. Я был там. Универсальность песни нашла отклик у широкой аудитории по всему миру. А не была привязана к одной культуре или же стране. Кстати, еще и выход официального видеоклипа на песню также способствовал ее популярности. Сэш и Аделанте. Далее реклама спонсора. Я же желаю вам доброго утра и хорошего настроения. Расул Алибеков, вы слушаете радио «Прибой».
1: Карджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева,

0: Реклама.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно. Получайте больше.
5: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
6: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Отличительной чертой всех песен конца 80-х и начала 90-х годов, несомненно, конечно же, были те проигрыши, которые встречались в песнях. Что о них говорить? Ну, они просто, знаете, как-то отвлекали от песни и уносили куда-то вдаль, например. Вот всякие эти примочки, барабаны, сэмплы и так далее. А одна соло-гитара чего стоила? С ее рифами, которые, ну, практически не были похожи ни на какой другой из зарубежных групп. Так, все, я начинаю говорить. Суханкина «Голос». Это один из самых узнаваемых хитов группы «Мираж», который впервые вышел в 87-м году на альбоме «Звезды нас ждут». Песня стала настоящим гимном дискотек эпохи перестройки и до сих пор ассоциируется с ностальгией по золотой эре советской эстрады. Лучшей эстрады советской.
1: Реклама.
2: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиада». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиада». Красота вне времени.
3: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8 988 784 3232.
8: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
9: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: немного вспомнили историю. Кто с добром к нам придет, это хорошо, в общем, да. А вот кто с мечом к нам придет, от меча, в общем-то, и погибнет. Татьяна Крутукова на радио «Прибой», 9.45, время московское. Далее реклама нашего спонсора.
1: Карджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
0: Коротко о той, которая сейчас поет. Ее считают одной из самых профессиональных и экстраординарных эстрадных артисток. Она олицетворение строгой внешности, красоты, невероятного музыкального таланта. Как вокалистки, так и автора собственных песен. Она обладательница самых престижных мировых наград и премий, среди которых «Оскар», «Грэмми» и «Золотой глобус». Ее по праву называют дивой настоящего эстрадного искусства. Я все это рассказывал об Ане Ленокс. Precious, Радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Обычная наша работа в эфирной студии нашей радиостанции, это радиоприбой. Ну, это один ведущий и 85 мониторов, 73 компьютера и так далее и тому подобное. Но вот на данный момент я хочу оставить одну, Диану Гаджиеву, в эфирной студии. Пускай сама работает. Пора уже приучать, в общем-то, к самостоятельности. Все, я не помогаю, она сама справится, а у меня на данный момент все. Мы с вами услышимся в следующем музыкальном часе. Впереди у нас самые актуальные новости к этому часу.
1: В Дагестане 10 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Правительство внесло корректировки в госпрограмму развития сельского хозяйства. В Махачкале подорожал проезд в общественном транспорте. И ансамбль из Дагестана успешно выступил на международном фестивале. Теперь подробно. Правительство внесло корректировки в госпрограмму развития сельского хозяйства. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабмина. Он отметил, что дополнительная поддержка будет оказана животноводам, занимающимся разведением молочного скота. Для малых хозяйств появится новый грант, направленный на поддержку проектов акселерации молочных ферм. На эти цели из бюджета будет выделено 265 миллионов рублей. Смена работы не является препятствием для оформления ежегодной семейной выплаты. Об этом заявили в Министерстве труда и соцзащиты. Отмечается, что главное условие – получения за прошлый год дохода от трудовой деятельности, с которого уплачивался налог на доходы физических лиц. Выплату могут получать родители двух и более детей до 18 лет или до 23 при очном обучении. Если средний душевой доход семьи составляет менее 1,5 прожиточного минимума на человека и имущество соответствует установленным критериям. Подать заявление можно на госуслугах, социальном фонде или МФЦ. Тарифы на проезд в общественном транспорте Махачкалы увеличены до 37 рублей, сообщает администрация города. В мэрии заявили, что повышение стоимости проезда обусловлено ростом расходов, с которыми сталкиваются транспортные компании. Подорожание топлива, запчастей и техобслуживания, а также необходимость повышения зарплат водителей и технического персонала, чтобы привлекать и удерживать квалифицированных специалистов. Ансамбль танца «Эхо гор» из Хасавюрта стал серебряным призером Международного фестиваля культуры и искусств, который прошел в Стамбуле с участием коллективов из 62 стран. Ансамбль выступил на одной сцене с представителями Бразилии, Испании, Болгарии и других государств. Жюри и зрители высоко оценили самобытную хореографию, национальный колорит и исполнительское мастерство дагестанского ансамбля. Футболистка, тренер и основательница первой в Дагестане женской футбольной команды Эльмира Ибрагимова стала номинантом премии «Современники» в номинации «Спорт». Проект отмечает ключевых визионеров, которые меняют облик различных индустрий в России и влияют на жизнь общества. На официальном сайте издания уже запущено открытое народное голосование. И о курсах валют на сегодня: доллар 80 рублей 7 копеек, евро 91 рубль 96 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Легендарный настрой и весь Дагестан с тобой. Радио «Прибой».

0: незапамятных дней и поныне.
1: Замечательная исполнительница, профессионал своего дела, очаровательная девушка, ее зовут Зара. Мне нужен любовь. Новинка 2026 года прозвучала на волнах радио «Прибой». Далее реклама спонсора. Я всех приветствую. 10:10, время московское, вторник, 4 августа. Мы работаем в эфирной студии Расул Алибеков. Всем доброе утро.
2: Ты мне нужен любовь.
3: Джиди, это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
4: Вспомни, что было.

0: Гитаристы-виртуозы эпохи классического рока всегда были сами себе хозяева. Они были настолько уверены в своих способностях, что осмеливались бросать вызов традициям, создавать неповторимое звучание и продолжать совершенствовать свое мастерство, не оглядываясь на ожидания и требования своих поклонников. Таких примеров немало, но одним из самых ярких всегда являлся Ричи Блэкмор. У него было много разных проектов, у него до сих пор есть верные поклонники, причем их немало, а мы одни из них, но как же без них? И по мнению Ричи Блэкмора, который сказал, что лучшая песня Rainbow — это Street of Dreams, мы его мнение, конечно же, разделяем. Одна из самых лучших песен в исполнении группы Rainbow, Street of Dreams, прозвучала на волнах радио Прибоя.
1: Реклама на радио.
2: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
3: 8-928-501-06-06.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-25.
7: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
8: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
11: Аварская поговорка.
12: Бахачит шалдахула, халикат боснухула.
13: Герой в бою погибает, а трус в постели.
14: Радио «Прибой».

года. Я слетаю, последний свой пост пишу, стираю. Пишу, стираю, последнее слово. Места выбираешь до Питера скоро.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Очень хорошая песня, чтобы что-то хорошее сказать про нее. Ну, а я лучше ознакомлю вас с погодой в столице Дагестана на данный момент. На Дареве, Сократ. Песня называется «В твоих глазах». Великолепнейшая работа, как я уже говорил. Просто супер. Сейчас в столице Дагестана, в городе Махачкале, жарковато, 28 градусов. Так, днем плюс 29-30. Ветер небольшой, 8 метров в секунду юго-восточного направления. Что касаемо осадков, ночью сегодня ожидаются осадки. На данный момент осадков нет и не будет.
1: Реклама.
2: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
7: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: В этой песне Song of Scotland Скэтмен Джон рисует утопический образ страны под названием Скэтленд. Это место символизирует идеал мира, любви и равенства, где нет места коррупции, войнам и социальным барьерам. В конечном итоге песня несет очень мощное послание о том, что мир во всем мире начинается с каждого из нас, и что любовь — это единственный путь к счастью и, конечно же, гармонии. На этой ноте позвольте мне попрощаться с вами до завтра. Далее реклама спонсора. И пожелать вам всего самого наилучшего. В эфирной студии «Радио Прибой» для вас работал Расул Алибеков. До завтра!
1: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий, операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса, хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» – мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио Прибой.

0: В Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В МВД перечислили данные, которые опасно публиковать в социальных сетях. В школах Дагестана вводится единая форма, и молодежь республики может выиграть гранты. Теперь подробно. Россиянам не следует выкладывать в социальные сети подробную информацию о себе и близких. Об этом рассказали в МВД. Ведомстве призывают не рассказывать о месте учебы и работы, а также не афишировать адрес проживания. Как пояснили в министерстве, такого рода информацию лучше держать при себе, чтобы не стать жертвой вербовщиков, которые выстраивают портрет жертвы на основе найденных в социальных сетях данных. Министерство образования и науки Дагестана утвердило типовой дизайн школьной формы для всех общеобразовательных организаций республики, сообщает пресс-служба ведомства. Решение принято для поддержания делового стиля, дисциплины и создания единого образовательного пространства. Обязательное требование – на одежде должен быть герб муниципального образования. Цвет формы – темно-синий. Для мальчиков предусмотрены классические брюки, пиджак или жилет, белая рубашка и классическая обувь. Для девочек – юбка, жилет или жакет, белая рубашка и также классическая обувь. Стартовал прием заявок на второй сезон заочного грантового конкурса «Росмолодежи». Это последняя в этом году возможность для молодых авторов представить свои социально значимые проекты, получить финансовую поддержку до 1 миллиона рублей на реализацию инициатив, направленных на развитие общества, молодежной политики, образования, экологии, культуры, спорта и других сфер. Национальный музей Республики Дагестан запустил масштабный просветительский проект «История государства российского», сообщает пресс-служба музея. Первая встреча была посвящена эпохе преобразования императора Петра I и его роли в укреплении геополитических позиций страны на южных рубежах. Участниками цикла образовательных встреч стали воспитанники образовательного центра «Альтаир», а также дети участников СВО. Трехкратный чемпион России по вольной борьбе Ибрагим Кадиев выступит на турнире борцовской лиги в Москве 5 сентября. Его соперником станет действующий чемпион мира Захид Валенсия. Напомню, что Ибрагим Кадиев является двукратным чемпионом мира среди юниоров. Он побеждал в 23-м году в Омане в категории до 79 килограммов и повторил успех в 24-м году. Также в его активе золотая медаль чемпионата Европы. И о курсах валют на сегодня: доллар 80 рублей 7 копеек, евро 91 рубль 96 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
5: Каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12. Ретро-час с Адамом Будагиловым.

Это программа «Час желаний». Прошу прощения, это «Час», дорогие друзья. И 11.06, время вторника, 4 августа. На волнах радио «Прибой» звучит замечательная песня в исполнении Санижат Султанова, которая за короткое время завоевала сердца слушателей в свое время и короткое время посиявшая на небосводе дагестанской аварской музыки. Всем тем, кто остается с нами, доброго дня. Да, друзья мои, ровно через почти час программа «Час желаний» стартует в наших волнах. А пока напомню, это программа «Ретро» и «Музыка из прошлого». Отличный трек от «А-студио». Джулия звучит в наших волнах. Будьте с нами. Зовут меня Адам. Салам алейкум.

0: мелодии века. Музыка лучших воспоминаний.
1: Реклама на радио.
2: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиата» – красота вне времени.
3: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику CLD доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. CLD – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
6: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
7: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре Ортомотус проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет Шино, гимнастика CS и Шрот. Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? Ортомотус вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Золото попсы. Поп-легенды кассетной ленты.
1: Радио «Прибой».
0: Мелодии, рождающие воспоминания.

Друзья мои, когда человек поет о желании вечной любви и стремлении разделить мечты и преодолеть любые преграды ради возлюбленной, и когда он узнает, что хочет показать ей свое прошлое, одиночество и то, что оно с ним сделало, это настоящая любовь. Об этом в песне «Хулио Иглесиас» и Долли Партон, о желании выйти за пределы собственной ограниченности, использовать, наверное, любовь как источник роста. «When you tell me that love me», так называется песня, «Когда я люблю тебя». Тут самый пример, друзья мои, когда песня, как баллада, является главным, скажем, носителем больших чувств в музыке. София Ротару далее в программе «Ретро», песня «Мотылек», половина 12-го московское время.

0: Реклама на радио.
1: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-982-47-47.
2: Мелодии века. Музыка лучше.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Большой выбор колясок в «Киргут Дети». Премиальный Cybox, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
3: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8 988 784 3232.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-42-41.

0: Ярак Казмоляр.
1: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Оформление опеки над детьми хотят сделать проще. Магомед Рамазанов поручил усилить контроль за своевременным рассмотрением обращений граждан. И в Дагестане выросло число классифицированных средств размещения. Теперь подробно. Минздрав опубликовал для общественного обсуждения проект приказа, меняющий порядок медицинского освидетельствования для будущих усыновителей, опекунов и приемных родителей, а также форму заключения по его итогам. Среди основных изменений — ускорение выдачи решений врачебной комиссии о состоянии здоровья усыновителя или попечителя и его регистрация в течение одного рабочего дня в Федеральном реестре электронных медицинских документов. Для прохождения процедуры гражданину нужно будет предъявить только паспорт, а работник поликлиники должен внести необходимые данные в медицинскую информационную систему и медкарту. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провел заседание оперативного штаба, посвященное ключевым вопросам социально-экономического развития региона. Особое внимание было уделено качеству организации работы с обращениями граждан в органах власти и местного самоуправления. Премьер-министр поручил усилить контроль за своевременным рассмотрением обращений, повысить качество обратной связи с жителями и обеспечить неукоснительное соблюдение исполнительской дисциплины на всех уровнях. В Дагестане в этом году на 39% увеличилось число классифицированных средств размещения, включенных в единый реестр. Об этом сообщили в региональном Минтуризме. По данным ведомства, в реестр внесены 456 объектов, расположенных на территории республики, в их числе 73 гостевых дома, которые прошли процедуру самооценки и были включены в список в установленном порядке. Порядок использования мобильных устройств на объектах Wildberries не вносилось каких-либо изменений. По-прежнему разрешены к проносу кнопочные телефоны без камеры. Об этом сообщает пресс-служба объединенной компании. Уточняется, что данные меры направлены на предотвращение несанкционированной фото- и видеосъемки на территории логистических объектов и безопасности. Дагестанский борец Магомед Курбаналиев, двукратный чемпион России и Европы, чемпион мира, проведет схватку с олимпийским чемпионом Джорданом Бароузом. Встреча состоится 5 сентября в Москве. Отмечу, что Бароуз – шестикратный чемпион мира, один из самых титулованных борцов современности. И о курсах валют. На сегодня доллар 80 рублей 7 копеек, евро 91 рубль 96 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на прибое.

0: час ваших желаний и капризов ежедневно на Радио Прибой. На Радио Прибой.
1: Ну что, друзья мои, новый музыкальный час, 12, почти 12 время в Дагестане. Мы приветствуем вас на волнах Радио Прибой, и начинается здесь программа по заявкам «Час желаний», куда вы можете написать ваши поздравления, приветы и желания послушать песню любимую, вашу, ваших друзей, близких. Итак, на Макс можете писать на 8-988-291-1007. Добро пожаловать в прямой эфир и радуйте своих близких, родных. Хорошего дня, отличного вторника, 4 августа. И спонсор программы «Час желаний», напомню, друзья, ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.
1: Реклама. Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
5: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой, после инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Час желаний на радио «Прибой».
9: Ну что, друзья мои, вы слушаете радиостанцию «Прибой». Напомню вам, на дворе август, и пора, когда солнце жарит так даже, что пельмени в холодильнике начинают плакать. И это время, когда даже мороженое тает быстрее, чем успеваете его съесть. Наконец-то остается 27 дней до конца, и отпуска, пусть превращается в марафон по поиску тени. Друзья мои, быстрее надо расстаться с этим жарким месяцем. Хорошая музыка будет звучать в наших волнах. И сегодня, друзья мои, в программе «Час желаний» именно по вашему выбору. Пишите на 8-900-88-291-1007 на МАКС. И мы зачитаем ваше сообщение до конца этого музыкального часа, как это, например, делают наши слушатели. Пишут, то есть, и я зачитаю прямо сейчас следующее сообщение. Здравствуйте, передаю привет супермаркету «Бэкс» из города Хасавюрт от местного Русика. Поставьте, пожалуйста, для них песню в исполнении вот... Назвали, написали, давайте послушаем «Течет ручей», и это Ислам Актулаев с большим удовольствием исполнит для супермаркета «Бэкс», город Хасавюрт, от местного Русика звучит этот музыкальный презент для вас, уважаемый работник супермаркета «Бэкс». Давайте слушать.

0: Час желаний на радио «Прибой».
1: Да, друзья мои, добро пожаловать в прямой эфир. Пишите на 8-988-291-1007 на Макс. Это сделал наш следующий слушатель по имени Зубаир. Можете поставить Ислама Итляшева «Громкая игра и аппаратура» и передайте привет Сайлат, если можно. Ждем, написал вот наш слушатель по имени Зубаир. Да, мы с большим удовольствием поставим одну из последних работ Ислама Итляшева. Называется «Громко играй аппаратура».

0: На волнах радио предлагает Purple Disco Machine и Honey Boys. Звучит, друзья мои, вы слушаете лучшую музыку в программе по заявкам. Вы можете тоже писать на 8-988-291-1007 на Макс. И, друзья мои, напомню о том, что программу «Час желаний» представляет ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы всегда найдете изысканные украшения золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: час ваших желаний и капризов ежедневно. На радиоприбой. На радиоприбой. Реклама на радио.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
7: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
10: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.

0: «Час желаний». Адамом Будагиловым.
1: Это программа «Час желаний», друзья мои. Добро пожаловать в прямой эфир. Пишем на 8-988-291-1007 на Макс. И это сделала наша слушательница Изала. Здравствуйте, любимое радио «Прибой». Меня зовут Изала. Хочу послушать «Дагестан» от Кристины и подарить ее всем слушателям радио и слушателям Дагестана, всем, кто слушает «Прибой». Вот написала тоже спасибо заранее, написала Изала. Что ж, мы с большим удовольствием исполняем вашу просьбу, слушательницы нашей. И, конечно, с большим удовольствием послушаем этот замечательный новый трек в исполнении Кристины. «Дагестан» звучит на волнах радио «Прибой».

0: Дагестан, друзья мои, это край, где горы высокие, а разговоры еще выше, где чай пьют так, что чайник кажется маленьким, а гостеприимство — это не просто слово, а настоящий национальный спорт. И это место, где даже солнце знает, где оно, что оно в гостях, и старается не мешать, потому что тут все делается с размахом, от, скажем так, от легенд до шашлыка. В общем, друзья мои, Дагестан — это такой регион, где даже горы улыбаются.
1: Дагестан — наша судьба.
0: 12:45 московское время, друзья, звучит на волнах радио «Прибой». Отличная, отличная работа семейного творческого дуэта Мурада и Зарина Сулеймановых, авторы этой песни. В исполнении Кристины звучала песня «Дагестан» в программе «Час желания». Салам алейкум ведущему и радио «Прибой», друзья. Послушать можно и подарить Райке дуэт Мартина Агилеры. Хорошего дня, ждем, спасибо, написала Саидат. Друзья, это программа «Час желания», напомню вам. Вы можете тоже писать на 8-988-291-1007 на Макс, и ваше желание будет исполнено здесь до конца этого музыкального часа. Итак, замечательный дуэт Рики Мартин и Кристина Агилера на радио «Прибой».

0: желаний. Исполнение любых желаний в разумных пределах. Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: Песни, письма, поздравления. Приветливое радио.
9: На волнах радио «Прибой», друзья мои, проходит программа «По заявкам чьи желания». Программу выставляет ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» — это лучшие, друзья мои. И напомню, что вы можете писать на программу на 8-988-291-1007 на «Макс». И эта программа «По заявкам». Ждем ваши сообщения.
10: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: встретимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Час желаний.
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Пользователи получат право выбрать и помощника для своих гаджетов. Минсельхоз Дагестана разъяснил ситуацию с задержкой субсидий для аграриев и названы самые дефицитные профессии в республике. Теперь подробно. Минцифры предлагает ввести требование, согласно которому при первом включении гаджета пользователь сможет самостоятельно выбрать и помощника, причем будут доступны как российские, так и зарубежные решения. Документ обновляет действующие правила предварительной установки программного обеспечения на устройство с учетом развития технологий. Предлагается вместо отдельного класса «Голосовой помощник» ввести более широкий системный помощник, программу, позволяющую пользователю взаимодействовать с устройством, операционной системой и установленными приложениями с помощью голосового, текстового и визуального ввода. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Дагестана прокомментировали обращение аграриев, которые пожаловались на задержку субсидий. Отмечается, что сейчас средства находятся на этапе казначейского исполнения, проводится стандартная проверка реестров и зачисление на счета получателей. Выплаты поступят аграриям в ближайшее время. В Министерстве труда и социального развития Дагестана сообщили, что острее всего регион нуждается в медиках, учителях, строителях и представителях рабочих специальностей, а также в IT-специалистах. Отмечено, что дагестанский прогноз кадровой потребности разрабатывается в рамках федерального прогноза и является его неотъемлемой частью. Новую взлетно-посадочную полосу длиной более 3000 метров построили в аэропорту Махачкалы в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». Она будет введена в эксплуатацию до конца года, сообщает Минтранс России. Реконструкция позволит увеличить количество рейсов, пассажиропоток и расширить маршрутную сеть, что даст импульс развитию туризма в регионе. Сборная Дагестана по вольной борьбе триумфально выступила на прошедшем в Москве чемпионате России, завоевав большую часть наград высшей пробы. В копилке команды 18 медалей, 9 из которых золотые. Дагестанские борцы были лучшими в 9 из 10 весовых категорий, подтвердив статус сильнейшей школы вольной борьбы в стране. И о курсах валют на сегодня: доллар 80 рублей 7 копеек, евро 91 рубль 96 копеек. Это все новости. К этому часу оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на прибое. США, Китай, Бразилия, Австралия, Индия, Аргентина, Казахстан.

0: Реклама. Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно. Получайте больше.
3: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Табасаранская поговорка.
1: Каждый пожнет то, что посеет.
0: Радио «Прибой».

дразнил меня, я била тряпицкий посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Реклама на радио.
1: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоит боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
9: Золотая коллекция «Радио Прибой».

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале. Радиоприбой в Кизляре. Радиоприбой.

0: Реклама.
1: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. Эксклюзив. Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
7: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
8: Радио «Прибой» в Дербенте.
9: 101 FM.

Вот так всегда, друзья мои, за полчаса до рейса успеваешь сделать все. И кофе выпить, и чемодан запаковать, и, конечно, поймать последний шанс на выходе из аэропорта. А если не успел, остается только вот слушать радиостанцию «Прибой» и мечтать о билетах в другой город. И это примеры на волнах нашего радио, друзья мои, уже в исполнении Айшата Исаевой. Песня «Полчаса до рейса», которую когда-то исполнил под названием «Проводы любви» в Танкадидзе. И, друзья мои, я думаю, вы готовы к новому музыкальному взлету. Новый музыкальный час грядет, остаемся вместе. У нас новости, какие-то секунды остаются. Зовут меня, дам всем доброго дня и хорошего настроения. Будьте с нами.

0: В Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Оформление опеки над детьми хотят сделать проще. Магомед Рамазанов поручил усилить контроль за своевременным рассмотрением обращений граждан. И в Дагестане выросло число классифицированных средств размещения. Теперь подробно. Минздрав опубликовал для общественного обсуждения проект приказа, меняющий порядок медицинского освидетельствования для будущих усыновителей, опекунов и приемных родителей, а также форму заключения по его итогам. Среди основных изменений — ускорение выдачи решений врачебной комиссии о состоянии здоровья усыновителя или попечителя и его регистрация в течение одного рабочего дня в Федеральном реестре электронных медицинских документов. Для прохождения процедуры гражданину нужно будет предъявить только паспорт, а работник поликлиники должен внести необходимые данные в медицинскую информационную систему и медкарту. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провел заседание оперативного штаба, посвященное ключевым вопросам социально-экономического развития региона. Особое внимание было уделено качеству организации работы с обращениями граждан в органах власти и местного самоуправления. Премьер-министр поручил усилить контроль за своевременным рассмотрением обращений, повысить качество обратной связи с жителями и обеспечить неукоснительное соблюдение исполнительской дисциплины на всех уровнях. В Дагестане в этом году на 39% увеличилось число классифицированных средств размещения, включенных в единый реестр. Об этом сообщили в региональном Минтуризме. По данным ведомства, в реестр внесены 456 объектов, расположенных на территории республики, в их числе 73 гостевых дома, которые прошли процедуру самооценки и были включены в список в установленном порядке. Порядок использования мобильных устройств на объектах Wildberries не вносилось каких-либо изменений. По-прежнему разрешены к проносу кнопочные телефоны без камеры. Об этом сообщает пресс-служба объединенной компании. Уточняется, что данные меры направлены на предотвращение несанкционированной фото- и видеосъемки на территории логистических объектов и безопасности. Дагестанский борец Магомед Курбаналиев, двукратный чемпион России и Европы, чемпион мира, проведет схватку с олимпийским чемпионом Джорданом Бароузом. Встреча состоится 5 сентября в Москве. Отмечу, что Бароуз – шестикратный чемпион мира, один из самых титулованных борцов современности. И о курсах валют. На сегодня доллар 80 рублей 7 копеек, евро 91 рубль 96 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Лето в Дагестане.
6: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
4: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Высокопрофессиональные специалисты. Первоклассная цифровая техника. Одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
5: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Друзья мои, ну, раньше в СССР под нее даже на танцполе не стеснялись танцевать. Плясали так, что соседи через стены не спали. А если серьезно, друзья мои, то эта песня группы The Beloved, Sweet Harmony, настоящее музыкальное путешествие во времени, когда даже радиостанции умели удивлять. Ну, уже 2 часа 40 минут по Москве. Я думаю, вы готовы к ностальгии, к хорошему настроению и далее. Тогда давайте послушаем еще один трек из прошлого, но в современном оформлении, скажем так, А-студио. Песню, которую когда-то исполняла Примадонна, теперь в исполнении Кэти Топури. Давайте послушаем. Пожелаю вам хорошего дня и отличного продолжения в этот вторник, 4 августа.
1: Вы слушаете «Радио Прибой».

0: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиада», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиада» – красота вне времени.
1: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

А вот и Visit Love, друзья мои, на волнах радио. Прибой Кельвин Харрис и Disciples. Отличная песня о любви. Ну и, конечно, друзья, мы уже в 2 часа 54. Пора прощаться. Не грустите, как говорится, любовь и хорошая музыка всегда с вами. А мы всего лишь в ваших ушах. До новых веселых песен и забавных историй уже в новом музыкальном часе со следующим ведущим. С вами же был Адам. Всем алло, алло.

0: Бобруйск, Унцуполь, Бабаюрт,
1: Гюмри. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Пользователи получат право выбрать и помощника для своих гаджетов. Минсельхоз Дагестана разъяснил ситуацию с задержкой субсидий для аграриев и названы самые дефицитные профессии в республике. Теперь подробно. Минцифры предлагает ввести требование, согласно которому при первом включении гаджета пользователь сможет самостоятельно выбрать и помощника, причем будут доступны как российские, так и зарубежные решения. Документ обновляет действующие правила предварительной установки программного обеспечения на устройство с учетом развития технологий. Предлагается вместо отдельного класса «Голосовой помощник» ввести более широкий системный помощник, программу, позволяющую пользователю взаимодействовать с устройством, операционной системой и установленными приложениями с помощью голосового, текстового и визуального ввода. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Дагестана прокомментировали обращение аграриев, которые пожаловались на задержку субсидий. Отмечается, что сейчас средства находятся на этапе казначейского исполнения, проводится стандартная проверка реестров и зачисление на счета получателей. Выплаты поступят аграриям в ближайшее время. В Министерстве труда и социального развития Дагестана сообщили, что острее всего регион нуждается в медиках, учителях, строителях и представителях рабочих специальностей, а также в IT-специалистах. Отмечено, что дагестанский прогноз кадровой потребности разрабатывается в рамках федерального прогноза и является его неотъемлемой частью. Новую взлетно-посадочную полосу длиной более 3000 метров построили в аэропорту Махачкалы в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». Она будет введена в эксплуатацию до конца года, сообщает Минтранс России. Реконструкция позволит увеличить количество рейсов, пассажиропоток и расширить маршрутную сеть, что даст импульс развитию туризма в регионе. Сборная Дагестана по вольной борьбе триумфально выступила на прошедшем в Москве чемпионате России, завоевав большую часть наград высшей пробы. В копилке команды 18 медалей, 9 из которых золотые. Дагестанские борцы были лучшими в 9 из 10 весовых категорий, подтвердив статус сильнейшей школы вольной борьбы в стране. И о курсах валют на сегодня: доллар 80 рублей 7 копеек, евро 91 рубль 96 копеек. Это все новости. К этому часу оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
6: Вы слушаете Радио Прибой.

Добрый день, друзья! На часах 15:10 в эфире «Радио Прибой», и с вами я, по-прежнему, Иза Ахметханова. Сегодня вторник, 4 августа. Знаете, что я заметила? У каждого дня, недели, конечно, есть свой характер. Понедельник – это как первый шаг на неизведанную тропу, полный надежды и легкого волнения. А во вторник – это когда ты уже размялся, набрал скорость и готов сворачивать горы. Именно такое настроение, по крайней мере, у меня сегодня точно. Постараюсь им зарядить вас. Да, вторник – это день, когда планы обретают форму, а вот идеи – силу. И сегодня, в этот самый вторник, мы с вами настроимся на волну, которая поможет нам двигаться вперед легко и, конечно, с музыкой. Я проведу с вами этот час, и не только, будет жарко, кстати, не только за окном, где солнце уже вовсю хозяйничает. Впереди свежие премьеры, любимая музыка, ну и, конечно, ваш любимый час желаний и парочка интересных передач. Так что будьте с нами на одной волне, а я начинаю.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой, после инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
8: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
9: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радио Прибой, где тренды Дагестана звучат первыми.
1: Ну, если говорить про тренды Дагестана, прямо сейчас готова представить вам премьеру в исполнении очаровательной Солиды, нашей с вами соотечественницы, с треком «Тобой живу». Знаете, это то состояние, в котором растворяешься без остатка и не хочешь возвращаться. Чистая, честная музыка прямо сейчас на волнах радиостанции «Прибой». Солида, «Тобой живу».
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

best music on the best radio. Radio Playboy. Друзья, и по традиции, каждый вторник сразу после новостей на волнах радиостанции «Прибой» стартует программа «Мастерская маркетинга» с ведущим Мурадом Алигимовым. Сегодня в студии Ислам Дибиров, Зайнудин, маркетолог с 5-летним опытом. Тема эфира – акции, которые работают, как не слить маржу. Как не прогореть на собственных скидках, как сделать акцию, которая принесет прибыль, а не убыток. И почему большинство промо-компаний проваливаются еще до старта. Зайнудин и Мурат разберут реальные кейсы, ошибки и формулы работающих предложений. Не пропустите, будет полезно предпринимателям, маркетологам, ну и всем, кто хочет, чтобы бизнес приносил деньги, а не головную боль. Включайтесь в 16:00 на волнах радиостанции «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиата». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиата». Красота вне времени.
2: Когда важна каждая минута. Важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Пробки на дорогах.
1: Итак, друзья водители, держим руку на пульсе дорожной ситуации. На этот час в Махачкале традиционно плотно в центре и, конечно, на выездах. Итак, по данным Яндекс.Карт, заторы фиксируются на следующих участках. У нас на проспекте Казбекова в Семендере довольно большое скопление машин. Далее на проспекте Алигаджа Кушинского в районе Северного автовокзала. Улица Абдулхакима Исмаилова частично выделена красным. Такая же картина и на улице Камаева. Далее в Первой Махачкале на улице Магомед Тагирова, Гайдар Гаджиева от троллейбусного кольца до улицы Чеерова. Далее движемся по проспекту Имама Шамиля в районе троллейбусного кольца. У нас заторы в районе Джума-мечети, на пересечении с проспектом Гамидова и вплоть до улицы Хаджи-Булача. Также у нас пробки вижу на улице Абдулы Алиева, на Магомета Яракского. Далее на проспекте Гамидова и на Ирчи Казака. Сергокалинская улица также выделена красным. Что же у нас на проспекте Амитхан Султана? Также имеется скопление машин в районе кольца. Далее в районе ЦУМа на Магомета Гаджиева, на Каркмасова, на Батырая. Также частично выделена улица Дзержинского и Радищева, ну и Гусаева также в заторах. Далее бордовым выделена улица Буйнакского. Пробки на пересечении улицы Даниялова-Дахадаева и проспекта Расула Гамзатова. В принципе, по всей протяженности проспекта Расула Гамзатова пробки сохраняются. Там же зафиксировано ДТП, задействован средний ряд. Редукторный поселок по всему проспекту Петра Первого у нас заторы от моста до улицы Эльзы Ибрагимовой и также от улицы Габитова вплоть до кольца. На кольце также у нас на Хаджи-Булача и на проспекте Насрудинова сохраняются пробки. Дорогие друзья, конечно, просим вас, будьте внимательны, соблюдайте правила дорожного движения, планируйте маршрут заранее и включайте прибой. Лучшие средства от дорожной скуки. Счастливого пути!

0: Реклама.
1: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
2: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17. 13.
3: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8 988 784 3232.
4: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
6: Вспомни, что было.

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Правительство внесло корректировки в госпрограмму развития сельского хозяйства. В Махачкале подорожал проезд в общественном транспорте. И ансамбль из Дагестана успешно выступил на международном фестивале. Теперь подробно. Правительство внесло корректировки в госпрограмму развития сельского хозяйства. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабмина. Он отметил, что дополнительная поддержка будет оказана животноводам, занимающимся разведением молочного скота. Для малых хозяйств появится новый грант, направленный на поддержку проектов акселерации молочных ферм. На эти цели из бюджета будет выделено 265 миллионов рублей. Смена работы не является препятствием для оформления ежегодной семейной выплаты. Об этом заявили в Министерстве труда и соцзащиты. Отмечается, что главное условие – получения за прошлый год дохода от трудовой деятельности, с которого уплачивался налог на доходы физических лиц. Выплату могут получать родители двух и более детей до 18 лет или до 23 при очном обучении. Если средний душевой доход семьи составляет менее 1,5 прожиточного минимума на человека и имущество соответствует установленным критериям. Подать заявление можно на госуслугах, социальном фонде или МФЦ. Тарифы на проезд в общественном транспорте Махачкалы увеличены до 37 рублей, сообщает администрация города. В мэрии заявили, что повышение стоимости проезда обусловлено ростом расходов, с которыми сталкиваются транспортные компании. Подорожание топлива, запчастей и техобслуживания, а также необходимость повышения зарплат водителей и технического персонала, чтобы привлекать и удерживать квалифицированных специалистов. Ансамбль танца «Эхо гор» из Хасавюрта стал серебряным призером Международного фестиваля культуры и искусств, который прошел в Стамбуле с участием коллективов из 62 стран. Ансамбль выступил на одной сцене с представителями Бразилии, Испании, Болгарии и других государств. Жюри и зрители высоко оценили самобытную хореографию, национальный колорит и исполнительское мастерство дагестанского ансамбля. Футболистка, тренер и основательница первой в Дагестане женской футбольной команды Эльмира Ибрагимова стала номинантом премии «Современники» в номинации «Спорт». Проект отмечает ключевых визионеров, которые меняют облик различных индустрий в России и влияют на жизнь общества. На официальном сайте издания уже запущено открытое народное голосование. И о курсах валют на сегодня: доллар 80 рублей 7 копеек, евро 91 рубль 96 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: В эфире радио «Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
4: Ассаламу алейкум, добрый день, дорогие слушатели. У микрофона Мурат Алигимов, основатель маркетинг-клуба и эксперт по системному маркетингу. В эфире «Мастерская маркетинга», подкаст о том, как работает современный бизнес и маркетинг без лишней теории, с понятными примерами и практическими инструментами. Сегодня у нас в гостях Ислам Дибиров Зайнутдин, маркетолог с 5-летним опытом, хотя на самом деле больше. И тема эфира у нас будет — акции, которые работают, как не стыть, маржу. Зайнутдин, ассаламу алейкум.
5: Валейкум ассалям.
4: Большое спасибо, что нашел время. Таких практиков, как ты, тяжело сегодня выманить на эфир в том числе. И знаешь, у нас не все наши слушатели разбираются в маркетинге, а это могут быть обычные обыватели, люди, которые около маркетинга. Вот как бы ты объяснил, что такое маркетинг, человек, который от этого далек?
5: Для меня самое простое и емкое определение маркетинга – это привлечение и удержание клиента. Это самое простое.
4: Мне кажется, очень четко, да, по существу.
5: А другому человеку, который вдруг может и не понял бы, я бы сказал, что, к примеру, если у тебя есть магазин, да, маркетинг делает так, чтобы купили у тебя, а не в другом магазине. Хотя таких, как твой магазин, еще десятки.
4: Все. Я знаю, что за плечами у тебя большой опыт работы. Вот мы даже когда с тобой общались, определить, у тебя 5 лет, 10 лет и так далее. Ты говоришь, что у тебя были перерывы. Можешь рассказать, как ты начинал свой путь профессиональный? Почему выбрал именно маркетинг? Что тебя зацепило?
5: В маркетинг я пришел благодаря тому, что во время своей работы в фонде «Надежда» я там познакомился с двумя людьми. Это был Арсен Акаф и Эмир Махтиев.
4: Какие годы это были?
5: Это, наверное, где-то 16-17 год. Ну, 15-16 год, наверное, где-то было это. И я увидел, как их идеи, их реклама, то, что они придумывали, очень сильно помогали фонду. Не только там в развитии, но и в других инструментах. И тогда у меня появился интерес к маркетингу.
4: Дальше, вот ты появился интерес. Твой первый проект какой это был? Можешь рассказать тезисно?
5: Первый проект это был мой F1, сеть АЗС, тогда она очень сильно развивалась. На тот момент, в этих годах, у них было около 20 заправок. И моя первая акция, которую я сделал в то время, как только я перешел туда, это был турнир по картингу.
4: Это такое событие было интересно,
5: это да? Событие было интересно, никто до этого, ну, как я знаю, этого не делал, и после тоже, ну, не слышал, чтобы такое делали.
4: А с какими сложностями ты столкнулся, когда ты организовал этот турнир по картингу? Все ли были довольны, особенно участники?
5: А, участники не были довольны, как всегда были споры насчет того, там, пыльная трасса, там, мотор перегрелся, уже не так сильно тянет и так далее.
4: А суть в чем была? То есть каждый мог сделать один заезд, и, соответственно, вы определяли там рейтинг по таймингу,
5: ну,
4: да?
5: Ну, с самого начала человек заправлялся, например, на 1000 рублей, ему давали купон на 5 кругов, он проезжал эти 5 кругов, эту статистику записывали мы в специальную таблицу, которую видел я и администратор картинга, потом мы выбрали 10 лучших и с ними сделали финал.
4: Ага. А приз какой был главный?
5: Приз, в то время как раз вышел iPhone 10, был приз iPhone 10.
4: А вообще, вот ты когда организовал эту затею, какая цель была?
5: Цель была привлечь побольше клиентов и привлечь, ну, сделать так, чтобы люди узнали об этой заправке.
4: То есть это было на старте, да?
5: Это было на старте, заправка уже открылась. Мы как раз работали, хотели чуть раскачать заправку, которая находится на Агасиева и Шамиля, все, наверное, знают, да? И у нас где-то, наверное, процентов 80 увеличилось.
4: Насколько я знаю, F1 это не про Формулу 1, это Fuel 1, даже получается.
5: Да, Fuel 1, да.
4: А какие-то проблемы с неймингом возникали у вас?
5: Ну, у нас заблокировали Инстаграм, когда мы его открыли.
4: Запрещенная на территории Российской Федерации.
5: Да, запрещенная на территории Российской Федерации.
4: А почему? Что случилось?
5: Ну, нам написали с основного офиса F1. Сказали,
4: Формула 1, получается.
5: Формула 1 сказали, что мы используем их название и заблокировали. А мы уже к тому моменту за полгода где-то набрали 15 тысяч подписчиков, и у нас все было хорошо на тот момент.
4: Отлично. Дальше, где твой опыт маркетолога или в маркетинге пригодился? Какие еще проекты ты вел?
5: Потом я вел мастер-дом, это получается магазин по продаже клинкера, брусчатки, ну таких
4: стройматериалов.
5: Стройматериалов, да, ну фасадные материалы.
4: Да.
5: Затем перешел я в магазин Бонни. Магазин Бонни – это мужская одежда и обувь.
4: Ну, насколько я знаю, у вас несколько магазинов, да, в Махачкале?
5: У нас в Махачкале один магазин Бонни, потом есть еще магазин Нарчи Казака, но он Бонни называется, и один есть магазин в Кабрудахкенте, он тоже пока Бонни называется, но мы скоро планируем там поменять сам магазин.
4: Опять написал Формулу 1? Шучу. Скажи, пожалуйста, вот ты как маркетолог, вот зашел один проект, второй, третий и так далее. Вот как ты, допустим, на сегодня вот этот магазин одежды для себя определяешь? Чем он отличается от большинства других?
5: Ну, думаю, Бонни, что это не только хорошая одежда или там расположение, потому что мы находимся в центре города, на Иракского. Таких магазинов на самом деле много. Ну, наше отличие – это сервис и люди, которые там работают. К примеру, недавно был случай интересный. Пришел клиент, вот буквально вот на днях, он купил футболку, он сразу снял бирку, одел ее, вышел, поехал домой, по-моему, даже в Каспийск. На следующий день пришел, хотел вернуть, потому что не понравилось его супруге. Ну, мы ему объяснили, что мы не можем сделать возврат, так как уже бирки нет, что ее носили целый день. То есть это по нашему регламенту мы не можем вернуть. Он долго с нами спорил, в итоге я его спросил, почему ты приходишь в этот магазин? Да. Он говорит, ну здесь, говорит, выбор хороший, одежда качественная, и ребята, вот будешь, вот эти ребята хорошие. Ну, и вот, ты же видишь, почему ты сюда приходишь.
4: Ну, я здесь хотел бы подсветить еще другой момент. Вот часто мы путаем слово ЛПР, лицо принимающее решение, и слово ЛДПР, лицо действительно принимающее решение. В его случае оказалось, что это супруга.
5: Да.
4: А чем закончилась история?
5: Ну, в итоге он ушел, на следующий день он вернулся к нам, тоже примерял другую одежду.
4: Ну, то есть он все-таки убедил супругу, что эта футболка ему идет.
5: Да, скорее всего, да. Не могу сказать.
4: Ну, ты рассказывал про этот случай. А у вас же, кстати, очень много других мероприятий. Вот на днях ты приглашал нас на вашу арбузную сходку. Это почему вы делаете? Для чего это делаете? Многие не догоняют, не думают, вот вам делать нечего.
5: Ну, мы хотим просто, чтобы люди узнали про наш магазин, Есть люди, которые, например, не планируют что-то купить в ближайшее время, а так они могут познакомиться с нашим магазином, с нашими ребятами, которые постоянно находятся на этом мероприятии, которые могут ответить на любые вопросы.
4: Уважаемые слушатели, здесь хочу вам подметить, что чем делится наш сегодняшний гость. Он рассказывает, что не только прямые акции, скидки и так далее позволяют вам привлечь клиентов. Вот недавно была арбузная сходка, так называют, да? То есть когда вы просто угощали арбузом, сыром, невероятно вкусным чуреком. Я даже спрашивал, где этот чурек можно купить. А ранее было, допустим,
5: когда самовар.
4: Самовар, да. То есть тоже пригласили, купили там. Как я понимаю, это не огромная сумма на это выходит мероприятие.
5: Бюджет совсем маленький.
4: Да, при этом теплая, хорошая, братская атмосфера, где люди, у вас, как я понимаю, магазин все-таки аудитория, это мужчины, да. Там, старшего там, возраста, то есть 30+.
5: 30-45.
4: Да, это уже там миллениалы. Зумеры не ходят туда. Ну и, соответственно, нет такой задачи, чтобы постоянно говорить купить, правильно же? Ну вот ты можешь, вот как человек, кто давно в маркетинге, хоть ты говоришь, чтобы там у тебя были перерывы, там, дать какой-то лайфхак, как с малым бюджетом привлечь внимание к розничному магазину в Махачкале, ну, допустим, рассчитывая, там, не знаю, на сарафан или там офлайн?
5: Ну, легче всего, наверное, найти партнера, ну, партнера очень тяжело найти.
4: Какой план? Кросс-партнер, да? Кросс, ты с кем коллаборацию сделал?
5: С кем ты коллаборацию сделал? Это может быть, например, для нашего магазина, это может быть кофейня, мастерская по ремонту телефонов, барбершоп или
4: детейлинг, там,
5: или детейлинг, да. Просто ты приходишь и говоришь, мы готовы дарить кофе бесплатно, то есть купон на кофе бесплатный, на бесплатный кофе клиенту, который придет к нам. А вы, в свою очередь, клиенту, который покупает кофе, даете купон на скидку с нашего магазина.
4: Твои мысли, почему так тяжело организовать? Можно немножко подводку я сделать? Дело в том, что в нашем клубе маркетологов я постоянно говорю, давайте совместно мероприятие делать, тишина. Один коллега, Насрула, даже не поленился, сделал мини-сайт для коллаборации, для резидентов. То есть ты там можешь оставить заявку, можно просто найти, с кем хочется сделать коллаборацию. Тишина. Я уже попыток 5 сделал, чтобы вот коллег как-то объединить между собой. И все равно мне постоянно прилетает, что, ну, Мурат, никто не хочет выходить на связь, не делают эти совместные мероприятия и так далее. Вот твое мнение, почему так?
5: Люди хотят, наверное, с какими-то крупными компаниями делать коллаборацию. Они хотят со средними, они хотят сразу в космос, наверное, улететь. Потому что я на своем опыте несколько раз писал, звонил,
4: обжигался,
5: разговаривал.
4: Да?
5: И с барбершопами, и с тюнингом. Никто не хочет ничего делать.
4: Ну, давай так, честно, вот если ты маленький в плане подписчиков, охватов и так далее, ты большому не интересен. Зачем ты нужен ему? Зачем ему делиться с тобой своей аудиторией?
5: Ну, они не были большие, они были иногда даже меньше, чем я, но все равно, видимо, они не хотят что-то менять.
4: Заморачиваться. Да, ну, моя версия, почему-то не происходит. Первое, во-первых, человек, который на ту сторону телефона, это, допустим, СММщик, может быть, просто там администратор, ему в целом плевать, да, на эту коллаборацию. Я уверен, что если бы общались руководитель с руководителем, они всегда нашли бы общий язык и сделали бы друг другу большую пользу.
5: Да,
4: а эти специалисты, ну, сейчас мне скажут, обсуждая, референсы скидывать, зачем мне эта вся морока нужна. И в итоге вот эта история, у меня еще пару идей есть, как эту тему раскачать. Я не сдаюсь, все равно буду пытаться, но вы, уважаемые слушатели и уважаемые коллеги, меня все равно тушите, все равно не участвуете. Хорошо, дальше. Так, вот мы сегодня с тобой находимся на радио. Поделись, пожалуйста, твоим опытом размещения радио, размещения рекламы на радио, может быть, какой-то есть конкретный случай, задача, что ты решал.
5: Ну, даже если радио на данный момент не приносит прямых продаж, но оно отлично работает на узнаваемость. Ну, если аудитория совпадает с нашей, это хороший инструмент. Но только на радио нельзя рассчитывать. Параллельно должны быть другие каналы продвижения. Работая в F1, несколько раз я делал рекламу. Это был и радиостанция «Прибой», и параллельно другие радиостанции. Как раз вот турнир по картингу, как раз помнишь, Рабадан говорил, что мы у него размещались. Мы размещались на радио, на телевидении, ну, в соцсетях. Поэтому там и отклик был очень хороший в то время.
4: Я хочу тебе тоже подсветить свой опыт. На самом деле, когда, ну, оцениваю там ТВ, радио и так далее, традиционные СМИ, многие современные, так неправильно скажу, молодые, да, специалисты, они оценивают его только с интернет-инструментами. Там, где все четко понятно, можно оцифровать. Но есть нюанс, есть момент, который многие игнорируют. И о котором я хочу рассказать после рекламного блока.
6: Реклама на радио.
7: Компания «Борисович и партнеры».
8: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
7: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
9: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
10: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
11: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
13: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
14: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
3: В эфире «Радио Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
4: Мы продолжаем наш подкаст. В гостях у нас Ислам Дибиров Зайнудин, маркетолог с большим практическим опытом работы. Сегодня у нас тема эфира «Акции, которые работают». Если вы только к нам присоединились, имейте в виду, что запись сегодняшнего эфира вы сможете прослушать уже завтра в сервисе «Яндекс.Музыка», задав в поиске «Мастерская маркетинга». До рекламного блока я рассказывал о том, что радио и вообще традиционные СМИ не стоит рассматривать только как имиджевую историю, можно как продающую. Поясню на примере. То есть на самом деле есть очень сильный маркетинговый постулат, то есть это фраза, которая работает, что оффер сильнее канала. Поясню. Mm-hmm. Вот если мы только по радио будем транслировать, что при покупке компьютерной мышки iPhone в подарок, я вас уверяю, у вас на него все улетят. Но что мы зачастую запускаем на радио или традиционных СМИ? Просто имиджу рекламы, что вот есть мы такие, существуем вот на свете, и приходите к нам. В этом случае мы должны для себя понимать, что это только имиджевая составляющая. Но если бы у нас сильный оффер, какая-то сильная акция, которая транслируется даже только на радио, это хорошо сработало бы. И взять основу конкурента, допустим, интернет. Сколько креативов, сколько роликов снимается там за месяц? Если бы столько же роликов сделались бы на радио, такая же была бы история с успехом. Но обычно бывает делать один ролик, и он месяцами крутит и так далее. Вот если бы вы просто делали бы один ролик в соцсетях, он же тоже не дал бы эффект, вы бы снимали бы разные. Поэтому радио работает тоже, как и любой другой канал. Когда вы выбираете оффер, он должен быть интересным, сильным. И да, есть особенности, потому что здесь работает Airstopper. Если Airstopper, это когда банана, ну, это Air, это от английского глаза, то есть, чтобы зацепило. А если Airstopper, когда, допустим, вот этот какой-то джингл, какое-то сообщение сразу зацепило на слух. Потому что, давайте объективно, когда вы размещаете на ТВ, там хорошо работает картинка, потому что глазной нерв, ну, который, через который мы получаем информацию, 50 раз толще, чем который идет в уши. То есть, через глаза мы больше информации потребляем. Поэтому через слух человеку тяжело воспринимать информацию, поэтому там должны быть какие-то джинглы, элементы, правильные вставки для того, чтобы радио тоже работало. Как и любой другой канал. Вы согласны со мной, коллега?
5: Да, конечно.
4: Как будто бы я не стою с пистолетом.
5: Не, ну оффер сильный, если ты дашь в других каналах.
4: То же самое, да. Я же говорю, просто когда, даже вот наверняка у тебя были ситуации, когда владелец бизнеса говорит, ну кто там слушает или кто там смотрит. Просто это происходит, потому что он сам в этом канале не обитает. Вот, к примеру, огромное количество предпринимателей мне говорят, Мурат, мы телевизор не смотрим. Я говорю, ну просто это, у вас просто физически времени нет. Не потому что это он хороший или плохой, у вас просто времени нет. А есть огромное количество разных целевых аудиторий, домохозяек, мастеров, пенсионеров и так далее. Если ваш товар подходит для этой аудитории, надо размещаться.
5: Ну, от ЦА зависит.
4: ЦА – это целевая аудитория.
5: Да.
4: Вот, опять же, вот ты затронул тему целевой аудитории. А ты мог бы описать типичного покупателя вот, магазина одежды? Вот как ты его изучаешь, его привычки, боли, логику решений?
5: Ну, у нас наш покупатель, это мужчина примерно 30-45 лет. Это обычно там бизнесмен, руководитель, госслужащий, успешный спортсмен. Это такой человек.
4: И я правильно понимаю, у вас средний плюс сегмент, да? То есть да, не эконом.
5: Не, мы не эконом. Да. У нас как раз таки средний плюс. И такому человеку очень важно выглядеть достойно. Поэтому к нам многие приходят не за модой. Им это не интересно. Они приходят решить проблему. Им нужен будет полный образ. И при выборе этого образа они в первую очередь смотрят, ну, какая посадка и какие материалы. То есть очень сильный акцент именно на этом.
4: Вот изучая их, вы для себя изучали, какие каналы на них больше работают? То есть, опять же, это может быть соцсети. Вот, давай по-другому спрошу. Вот как ты тестируешь каналы? Вот, я знаю, что одно время вы запускали щиты даже, то есть наружка у вас была. Потом еще что-то.
5: У нас мы щиты почти там каждый месяц запускаем. Ага. Когда у нас есть какая-то там акция, там распродажа или там новая коллекция.
4: Это щиты и экраны?
5: Щиты и экраны,
4: да.
5: Ну, в основном экраны. Щиты уже невозможно хорошие найти. Ты же знаешь, что они там...
4: Их всех заменили на экраны, там, да.
5: И они большой дефицит.
4: Ну, вот видите, вы тоже, получается, тестируете разные каналы. Не только вы там ставку на один канал там, в виде соцсетей.
5: Да-да, мы обязательно стараемся побольше каналов вовлечь. Mm-hmm. Мы, например, мы все соцсети используем, мы везде размещаемся. То есть не просто один канал, про который запрещен российский канал.
4: Да, нельзя грамм.
5: Да, нельзя грамм. Также мы ВКонтакте, в Ютубе и так далее. Везде мы постим наши ролики.
4: А расскажи, пожалуйста, немножко про внутрянку. Вот ты говоришь, мы на наружке выкладываем наши акции. Угу. Как вы акции придумываете, разрабатываете? Это твои предложения или это какой-то мозговой штурм? Всегда же интересно вот, за кулисами.
5: Ну, бывает какой-то запрос от собственника, да, например. Угу. Надо, мы готовимся, к примеру, сейчас уже получается конец
4: августа.
5: Летнего сезона,
4: да.
5: Конец августа, и уже нам нужно
4: распродать, летнюю,
5: летнюю коллекцию. Есть задача, да, подготовить распродажу.
4: Угу.
5: И уже мы там думаем, сколько процентов сделать, какой ролик сделать. Потом мы стараемся размещаться в пабликах и у блогеров, для того, чтобы побольше людей охватить.
4: Ага, если я правильно понял, здесь условно некий промо-календарь, в зависимости от сезонности, соответственно, наверняка и там какие-то текущие там праздники, там, такие как Рамадан, да. Как Курбан-Байрам, вы тоже обыгрываете,
5: участвуете? Да. Ага. У нас Рамадан – это наш, как бы, наверное, самый такой интересный месяц для нас, для всех
4: ключевой.
5: Одежды, ключевой, да.
4: Почему?
5: Потому что все люди стараются одеть новый образ на этот праздник. И они должны купить где-то одежду.
4: Ну, не все, ну, наверное, ваша аудитория.
5: Ну, наша аудитория, да.
4: Ну, просто, еще, окей, по-другому спрошу. А вот, на самом деле, есть сложность с Рамадан в том, что он каждый год передвигается вперед. То есть, это уже одно время было летняя коллекция, потом зимняя, сейчас уже все ближе к зиме.
5: Да.
4: Это как-то сказывается на вашей работе?
5: Нет, никак. Абсолютно. Наоборот, нам лучше, да.
4: Зимняя одежда всегда дороже.
5: Да, зимняя одежда дороже, и уже если есть у него летняя хорошая, он может купить зимнюю, другую одежду себе.
4: Хорошо. Насколько я знаю, ты еще занимаешься продвижением стоматологии. Расскажи, поделись этим кейсом.
5: Ну, буквально недавно я начал, это мой двоюродный брат, у него есть стоматология, он сам человек с большим опытом работы, наверное, лет, сколько лет, 25, наверное. И он открыл свою стоматологию на Дахадаева, называется «Формула зуба», маленькая реклама.
4: Я думал, F1 тоже будет.
5: Не, «Формула зуба» почему? Это такая история, мы сидели, думали, какое название придумать.
4: А вы вместе придумали, это новое название?
5: Мы вместе придумали, это новое название.
4: А расскажи
5: дутрянку. Он любитель вообще «Формулы-1», просто фанат.
4: Ага.
5: Просто фанат. Мы думали, какое название придумать. И наш один двоюродный брат «Формула зуба». Мы зацепили за это название, мы сделали, у нас мы использовали цвета этого, он болеет за команду болел за команду Mercedes, McLaren Mercedes. У них главный спонсор это Petronas, производитель масла, который находится в Малайзии.
4: И у них как есть... глубоко. Да. Мы уже в Малайзии с вами, да. Уважаемые слушатели.
5: И у них такой интересный, такой сине-зеленый цвет. Мы этот цвет использовали внутри.
4: Вместо фирменных цвета.
5: Фирменные цвета. Мы их использовали, эти фирменные цвета, и стараемся сейчас сделать ролики, которые имеют отношение к Формуле 1. То есть использовать вот этот тренд.
4: Ага, то есть через ваш аккаунт, через вашу рекламу это считывается сейчас, да?
5: Мы пока не начали это делать, мы пока просто наполняем Инстаграм обычными стандартными стоматологическими роликами, чтобы человек, когда зашел, он нашел какую-то информацию, которая именно ему важна.
4: Сразу спрошу, это важный вопрос, а регистрация бренда прошла?
5: Мы пока ее еще не сделали, потому что мы, ну, я же сказал, мы буквально недавно открылись.
4: Потому что рекомендую сразу заняться, потому что сегодня, знаете, вы очень большой фокус и внимание к этому вопросу бывает. Так, Формула-1, ой, Формула зуба. А вообще, чем ты там занимаешься, как маркетолог?
5: Ну, я, наверное, скорее на данный момент просто как продюсер, наверное, да. Мы там находим референсы, снимаем ролики.
4: Больше как за контент отвечаешь?
5: За контент отвечаю, да, честно.
4: А вообще, ты для себя как оцениваешь свой результат? То есть это количество просмотров, выданного материала и так далее. То есть, ну как для себя ты оценишь, что вот сегодня я, условно, молодец?
5: Ну, скорее всего, наверное, просмотры. Я не могу сказать, что я молодец сейчас, потому что просмотров не так много, как хотел бы. Но аккаунт новый, и очень большая конкуренция.
4: Именно даже вот в стоматологии.
5: Да, в стоматологии, в Инстаграме, потому что когда я начал смотреть ролики, референсы, очень большое количество стоматологий попадается.
4: А вот, допустим, здесь ты занимался изучением своей целевой аудитории, вот как, допустим, на примере магазина?
5: Ну, здесь я примерно знал, потому что мы отталкивались от тех клиентов, которые уже к нему приходили. Это так, мужчины и женщины 50 на 50.
4: То есть там детских нету стоматологии?
5: Детских стоматологии нету. И тоже, наверное, где-то они, скорее всего, лет 35, 45, 55. Почему? Потому что, ну, это как раз тот возраст, когда ты ставишь новые зубы, когда ты ставишь импланты и так далее.
4: Увы, ах, все мы к этому придем. Да. А я правильно понимаю, у этой стоматологии уже есть какая-то своя база, и твоя задача просто новых пациентов найти.
5: Да, он, так как он с большим опытом работы, у него есть большой, получается...
4: Пул клиентов. Они так не любят, конечно, называть, да, они говорят, пациенты, не клиенты.
5: Он, в принципе, загружен где-то на неделе 2-3, но у него есть еще хирург и еще есть терапевт. Они поменьше загружены.
4: А, вот то есть твоя задача как маркетолога все-таки их больше загрузить, чтобы они получили.
5: Сейчас у меня задача не его самого загрузить, владельца клиники, так как у него есть работа, а загрузить именно терапевта и хирурга.
4: А вообще у тебя сложность возникает при коммуникации с врачами, вот хирург, терапевт, там подобное? Потому что многие говорят... Сниматься не хотят, участвовать не хотят. А ты говоришь, вот я в качестве продюсера там состою.
5: Это, скорее всего, не сами врачи, а их возраст. Да, потому что ему, например, 40+. И помнишь, мы в группе недавно обсуждали, тоже был там стоматолог, который тоже не хотел не сниматься, ничего. Но мы пока идем к тому, что скоро он будет сниматься, и будут ролики с его участием.
4: Я немножко подсвечу нашим слушателям. У нас есть закрытый чат клуба маркетологов. И вот недавно была тема, что одна из коллег делилась, что она занимается продвижением как этого стоматолога, даже не клиника, а стоматолога. И он ничего не хочет делать, ни сниматься, ни участвовать, ни писать на подобное. Конечно, у меня самого возник вопрос, это как ты будешь с ним работать, потому что вот по итогу ее работа провалится, а не потому что она виновата, а он ничего не хочет делать.
5: 100% я согласен с собой.
4: Ты с такой же ситуацией сталкиваешься?
5: Ну, здесь чуть полегче, потому что это как бы я могу там настоять, чтобы он снимался. Он, в принципе, готов. Там.
4: Нет, он может быть, да. А если, допустим, другие врачи? Другие врачи снимаются?
5: Другой врач, там есть женщина, но мы женщин не снимаем у нас в Инстаграме, у нас, ну, в этом, нельзя грамме.
4: Да. Запрещенная территория Российской Федерации.
5: Да, запрещенная РФ. Да. А другой есть хирург, в принципе, с ним проблем нет, он там готов сниматься.
4: Ага. Ну, вообще, на твоей практике, да, в всех твоих проектах, кто ты участвовал, люди с желанием участвуют в съемках? Или же, если нет, то что ты с ними делаешь?
5: Очень-очень тяжело, никто не хочет сниматься, приходится привлекать людей извне. Но единственное, вот в магазине Бонни ребята-консультанты очень хорошо участвуют в этом. Они все снимаются.
4: Это их личная инициатива или же все-таки принудительно, добровольно в порядке?
5: Вначале так было, а теперь они с легкостью сами снимаются.
4: Я могу подсветить одно интересное решение, которое я услышал от коллег, что сделать.

0: Я участвовал один, что мы там планировали за час снять 10 роликов со мной. Ну, на пятом я уже выдохся. Это на самом деле большая работа. То есть ты устаешь, потому что бывает много там пересъемок, там тебя, если грамотный СММщик, тебе там здесь кадр другой, там твоя речь уже там села и так далее. И мы, знаете, что внедрили? Мы сделали так. Мы внедрили премию для СММщика, сказали так, если условно там средний просмотр 2-3 тысячи, а если 10 тысяч наберет, у тебя 1000 рублей. И сотруднику, который был в кадре, тоже 1000 рублей, чтобы обои были замотивированы, за, условно они получают каждый по 1000 рублей. И стало лучше. Мы там сделали за 10 тысяч там 1000 рублей, там за 50 тысяч там 3 тысячи, там за 100 и выше там 5 тысяч. Таким образом мы показали, слушай, давай мы разделим с тобой ответственность. Если ты снимаешься активно, участвуешь, усиляешь ролик, соответственно, мы готовы с тобой разделить результат. Не просто за то, что ты поучаствовал там, иначе превращается это в коммерческую историю, потому что в целом же тебя нанимали на другие задачи, ну, не для съемок. Но если ты пришел, поснимался, ролик набрал хорошие охваты, он оказался целевым, ну, понятно, что не целевым, не пропускаем, мы там тупо на сценарии. И, соответственно, мы делимся с ним каким-то, какой-то премией. Вот это решение хорошо сработало. Но это план Б. На самом деле, план А, знаете, я хочу поделиться с тобой и с нашими слушателями. Это на самом деле умение, условно, СММщика, продюсера договариваться с этими людьми. Там зачастую я увидел ситуацию, когда приходил СММщик, никак не мог даже с этой премией там удали, сделать так, чтобы люди участвовали. Приходит другой человек и находил каждому ключик. Это хорошим словом, где-то, допустим, с просьбой там, и так и тому подобное. И они все участвовали. Ты, я надеюсь, возьмешь на вооружение этот инструмент, допустим, премию делить.
1: Ну, мы планируем это делать. Мы на самом деле в Бонне так и делали. Если ролик там набирал где-то 100 тысяч, мы там давали, по-моему, по 5 тысяч рублей, что ли.
0: Кто участвовал, допустим, да. Вот, это хорошее решение. На самом деле, я за то, чтобы благодарить тех людей, кто участвовал. Возвращаемся в нашу тему про маркетинг. Я вот хотел бы с тобой пообщаться на тему подрядчика. Вот ты как маркетолог сталкиваешься с разными подрядчиками по полиграфии, по интернет-рекламе, там, где ты привлекаешь. Можешь поделиться своим опытом? Какие сегодня подрядчики, с какими задачами ты сталкиваешься, ну, когда ты отдаешь на аутсорс, какими сложностями ты сталкиваешься?
1: Ну, бывает, что вообще сейчас там таковых проблем нет, потому что у тебя есть 2, 3, 4 дизайнера, которые могут сделать тебе картинку, да, там, для там,
0: постера,
1: для
0: макета.
1: Постера, для макета, для чего-то. То же самое для видеоролика,
0: стоп,
1: для экрана.
0: Стоп, так, ты так легко про это говоришь. Ну, у тебя, наверное, какой-то был опыт и какая-то сортировка, прежде чем у тебя 3-4 дизайнера появилось.
1: У меня был дизайнер, который меня подвел, наверное, раз 7 просто за один период, за один макет.
0: Да,
1: потому что он мне обещал. В итоге я как бы надеялся, что он его сделает, и распечатал его с большим опозданием.
0: То есть после этого ты нашел 3-4.
1: Они были, просто я как бы, да, там не стал отвлекаться, хотел, чтобы он быстро это сделал, потому что мне надо было опять эту задачу объяснять, ждать там и так далее. И он просто, получается, меня сильно подвел. И после этого я, когда вот вижу, что уже там нет такого ответа нормально в течение часа-двух, я уже перекладываю эту задачу на другого дизайнера.
0: А что делать, чтобы тебя не подводили?
1: Ну, иметь несколько человек, которые могут такую же задачу выполнить.
0: Ну, смотри, я вот подсвечу. Дело в том, что бывает такое, что нужно, некоторые коллеги говорят, нужно договориться на берегу, условно говоря, вот когда ты сможешь взяться за этот макет? Он говорит, ну, допустим, там, завтра вечером будет готов. Мы не спрашиваем, смотри, сколько стоит? Допустим, 3000 рублей, условно. Мы говорим, если завтра вечером не будет, мы будем тебя удерживать неустойку там? В этот момент, знаете, кто-то говорит, да нет, короче, я тогда с собой не работаю и тому подобное. Ну, хорошо, давай так. Дело в том, что, я до чего-то проговариваю, основная проблема, что у нас не до конца понимают слово справедливость, особенно в бизнесе. Для меня справедливость – это соблюдение договоров обоих сторон. Маленький пример, условно. Вот если я тебе пообещал премию, а в конце месяца не выдал, ты скажешь, что ты несправедлив, ты же сказал давать премию, а в итоге не даешь, что меня мучаешь, там через какой-то месяц-два я тебе выдам. Другая ситуация. Я тебе сказал, я тебя оштрафую за то, что ты не сделал работу, макет, опоздание и тому подобное. Хочешь штрафовать дизайн, но, допустим, депримирую. А в итоге месяца я тебя не депримировал, забыл про это. Ты же будешь молчать про это. Скажешь, о, отлично, короче, про это забыли, короче. А хотя это не соблюдение договора в мою сторону. Вот то же самое с дизайнером. Когда мы договариваемся касательно срока, мы должны иметь в виду, что это должно соблюдаться. А вот если не соблюдается, ну давайте после рекламного блока.

0: Реклама.
1: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющей женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988 292-47-47.
8: В эфире «Радио Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
9: Так, мы продолжаем наш эфир. В гостях у нас Ислам Дибиров Зайнуддин, маркетолог с большим практическим опытом работы. Сегодня мы обсуждаем акции, которые работают. Если вдруг вы только подключились, ничего страшного, уже завтра в сервисе Яндекс.Музыка, задав в поиске «Мастерская маркетинга», вы сможете прослушать сегодняшний эфир. Пока был рекламный блок, мы здесь за ним обсуждали, какие на самом деле бывают нерядивые, так скажем, подрядчики. И основная проблема наша, маркетологов или вообще кто заказывает, что мы реально на берегу не договариваемся. Мы договариваемся о сумме, да, сколько это будет стоить работа, а вот о сроках, о том, что, допустим, если ты свою работу не сделаешь, тогда что? Зачастую забываем. Поэтому это очень важно заранее проговаривать и соблюдать потом договор. Вот у меня в книге «Маркетинг кейсе» есть история, когда предприниматель запустил акцию с огромной скидкой за неделю и получил убыток, потому что не учел себестоимость. Вот как ты сегодня вот в магазине, в стоматологии, вообще в проектах занимаешься установлением скидок, ну или как-то продвижением? Что ты сегодня советуешь делать, а что не советуешь?
10: Ну, такой вопрос чуть для меня не совсем понятный, Мурат.
9: Давай я по-другому посвечу. Да. Хорошо, давай так. Давай так, я поясню, почему. В магазинах одежды зачастую ты видишь невероятные 70, 80, 90% скидок. Угу. Это вообще возможно?
10: Это возможно, если у тебя остаточный товар. Это не новый товар. Если у тебя коллекция там закончилась, ты хочешь распродать все остатки, ты даже в минус можешь продать. Но если ты только запускаешься, открыл только магазин, ты такие скидки не можешь делать.
9: То есть остаточный товар имеется в виду то, что чем убирать в склад, легче его распродать и вытащить деньги.
10: Да, да. Чем держать его на полках, на вешалках, лучше его распродать даже до там 70-80%.
9: Ну смотри, люди многие уже не верят. У них вот какой-то иммунитет возник на то, что, допустим, когда видишь там 90%. Почему? Объясню. Ты заходишь в магазин, смотришь, там товаров по скидке 1-2, все остальное обычно номинальная цена. И ты думаешь, вот меня кружанули здесь, написали на стекле огромный там 90% скидка, и там вот эта одна бедненькая футболочка, которая уже пожелтела местами. Как быть с этим?
10: Ну, нужно делать другие акции, другие вещи. Не нужно зацикливаться на скидках, потому что, например, мы не хотим делать наши продажи на скидках. Угу. Потому что у нас товар очень хороший, он не дешевый. И мы хотим, чтобы те люди, которые его покупают, понимали, что они не покупают какую-то дешевку. Мы не можем делать скидки там постоянно 50%, потому что клиенты привыкнут к этим скидкам, и мы дальше не сможем работать. Они будут всегда ждать этой скидки.
9: Если я тебя правильно услышал, ты говоришь о том, что просто у вас такой стратегии нет. Потому что если, допустим, магазины там эконом-класса, они вот постоянно на скидка, и там люди приходят, там, условно, сразу понимая, что есть доступный простой товар.
10: Нет, у нас нет такого. У нас есть какие-то сезонные скидки, это лето-зима, потом скидки на праздники. А мы не зацикливаемся на них, потому что, ну, это не путь к успеху, не путь к продажам.
9: Хорошо, ты вспомнил про сезонные скидки. Ты можешь вспомнить из своей практики сезонные какие-то акции, которые вы делали и которые, ну, полностью оправдали твои ожидания?
10: Ну, к примеру, мы делали в прошлом году осеннюю новую коллекцию привезли. Угу. Мы просто ее разместили на электронных счетах. По-моему, 8 кранов мы брали. Потом сделали рекламу в пабликах. И у нас, в принципе, торговля, наверное, процентов на 40 поднялась. То есть мы скидки не делали, но мы продавали новую коллекцию.
9: То есть благодаря тому, что вы используете как можно больше каналов, вам удалось привлечь новую аудиторию?
10: Да, да, и это тоже.
9: Поделюсь другой болью. Часто я общаюсь с разными предпринимателями, которые находятся в сфере продажи там, одежды. Они говорят, что у них тотальный спад продаж из-за маркетплейсов. А вы как-то на себе это ощутили?
10: Ну, я занимаюсь этими магазинами так давно, это где-то сейчас, наверное, второй год пошел. Я не могу сказать, что у нас есть спад. Наоборот, я вижу, что идет маленький рост. Если я сравниваю с прошлым годом, например, июль этого месяца, этого года, июль прошлого года, я вижу, что у нас есть подъем. Небольшой, но подъем есть.
9: Уважаемые слушатели, я хотел бы, чтобы вы для себя это услышали. То есть, когда вы жалуете на то, что маркетплейсы убивают ваши продажи, все-таки сделайте анализ. Дело в том, что, наверное, в эконом-сегментах, там, скорее всего, там невероятная конкуренция, в том числе с маркетплейсами, в средний плюс сегментах все-таки вы работаете не над качеством, а все-таки работаете над другим. Над чем, знаете?
10: Ну, вы, наверное, все понимаете, что человек, кому там 35+, солидный мужчина, он не будет сидеть в ВБ и выбирать себе там какую-то одежду.
9: Да. А потом ходить на
10: потом
9: ПВЗ,
10: ходить
9: там,
10: ПВЗ да. Примерять и так далее. Это вообще, ну, не наш клиент. Да. Мы за таких клиентов не боремся. Наш клиент – это человек, который придет в магазин, он просто скажет, что ему нужно, ему подберут то, что ему подойдет. То есть он даже не будет ходить, смотреть по вешалкам эти вещи.
9: Но иногда он может вернуться домой и спросить у супруги.
10: Такое тоже может быть, но очень редко.
9: Я понял, на самом деле просто другой сегмент. Другой сегмент, соответственно, вы в лоб-лоб с маркетплейсом, получается, не конкурируете.
10: Мы вообще не лезем в эту нишу.
9: Смотри, хочу про еще один интересный канал обсудить. Не знаю, вы используете или нет. Авито называется. Я для себя относительно недавно открыл, оказывается, огромное количество магазинов. Казалось бы, тоже не эконом-класса. Тоже продают свою одежду на Авито. У меня-то почему-то Авито все-таки ассоциируется с местом, где продают БУ, да, вещи и так далее. Для каких-то категорий товаров классно, крутой инструмент. Но чтобы новое продавать, я не сталкивался, хотя вижу. Как ты к этому каналу относишься? В каких-то проектах, может быть, использовал?
10: Ну, мы на самом деле в магазине одежды мы не используем Авито. Ну, в стоматологии тем более.
9: Ну, может, какие-то зубы нужны.
10: Раньше, как на рынке, да, покупали, ставили.
9: Золотые тем более.
10: Золотые, да. Например, Мастер Доме очень сильно использует инструмент Авито. Очень сильно, он там прям хорошо работает.
9: То есть стройматериал
10: хороший? Стройматериал хороший.
9: Опять же, то есть для каждого канала имеет значение... Я раньше услышал от тебя, то есть имеет значение, во-первых, сочетание разных каналов, и плюс есть какие-то локомотивы каналов, которые больше всего набирают, а есть другие, которые, ну, для поддержания. Но при этом хранить, как говорится, яйца в одной корзине не стоит, то есть надо все равно раскидывать по-разному.
10: Да, ты прав, Мурат, потому что, ну, например, я не рассматривал Авито для магазина мужской одежды, да, но, может быть, в будущем, если я вижу, что есть какая-то там тенденция к тому, что там увеличивается торговля и там увеличится продажа мужской одежды, мы можем просто потестить его.
9: Да, потому что, кстати, поясню, просто Авито появился один блок, называется Авито Молл. То есть там продаются новые вещи. Mm-hmm. Потому что я вот просто поделюсь, я не знаю, вы знаете или нет, уважаемые слушатели, на том же Wildberries есть аналог Авито. То есть там есть возможность человеку распродать те вещи, которые он купил на ВБ, там же внутри. То есть, условно, ты купил себе эту компьютерную мышку, она тебе не подошла, вернуть тебе не получилось, и ты там можешь прикрепить фотографию и поставить на продажу. То есть они таким образом сделали, ну, конкуренцию Авито. Я не знаю, насколько это успешно. Как это. А Авито, наоборот, сделал. Он запустил Авито Молл, там, где возможно продать новые вещи. То есть каждый из этих больших игроков пытается чуть-чуть хапнуть, ну, другого, ну, кусок.
10: Для того, чтобы зайти в Авито, надо посмотреть саму статистику, кто там покупает, как возраст и так далее. Ну, ну, у меня нет такой большой там веры в то, что там это как бы наш канал.
9: Если я правильно помню, ты делился, что ты работал специалистом по персоналу. Это
10: да,
9: правда?
10: Да, было такое. Да.
9: Расскажи про этот опыт, как ты, будучи там маркетологом, ну, человек, который занимается этим.
10: Ну, после, в то время, когда я работал маркетологом в F1, я параллельно и персоналом занимался.
9: Ох, это, да. Это реальный маркетолог. Всегда ты немножко маркетолог, немножко HR, немножко грузчик.
10: Мне предложили попробовать, я согласился на свою голову. Но это было очень тяжело, потому что очень тяжелый, недооцененный труд – это работа с персоналом, потому что никто не видит, какие там подводные камни, и ты всегда крайний. И часто бывает, там владелец мне говорит один день, ты слишком жестко с персоналом, а другой день он говорит, ты слишком с ним мягкий. Но я-то знаю на самом деле, как надо с ними разговаривать, потому что я их вижу не первый день. И с персоналом очень тяжело именно на заправках, потому что я работал именно с операторами и заправщиками.
9: Это тот контингент, который часто меняется,
10: это,
9: даже?
10: Это люди, которые вообще не держатся за работу.
9: Он может... Они вот в последнюю очередь рассматривают эту работу, даже?
10: И он может просто не выйти на работу, и все, и ты до него не дозвонишься, не достучишься, а надо, чтобы кто-то был на заправке, чтобы заправка работала.
9: То есть очень тяжело. А вот на сегодняшний день, вот в проектах, где ты участвуешь, кого ты нанимаешь? Вот, окей, есть у тебя подрядчики, даже это разовые сделки. А кто в команде у тебя есть? Там SMM-щик, может быть, еще какой-то другой специалист?
10: У нас есть SMM-щик, получается.
9: Это ты его нанимаешь?
10: Он видеомейкер, получается, да.
9: Видеомейкер. Ну, еще есть пати-мейкер. Да.
10: Видеограф, да, по-другому, или как там? Как правильно сказать?
9: Рилсмейкер сейчас называется.
10: Рилсмейкер, да.
9: Есть рилсмейкер, сторисмейкер, патимейкер и еще пиццамейкер.
10: Ну, точно не пиццамейкер же, да?
9: Ну, его находишь ты?
10: Да, да, да. Он уже эти, просто владелец уже на меня оставил все эти вещи, да, ну, подбор персонала там и так далее, да. И даже вот мы консультанта брали.
9: Продавцов, наверное, не ты же набираешь?
10: Консультанта мы брали, он мне попросил найти человека, я нашел человека. Он работает, он очень доволен этим консультантом.
9: Хорошо, а в твоем подчинении получается только вот рилсмейкер?
10: По большому да, но эти все ребята тоже как бы там ко мне прислушиваются, делают, как я говорю.
9: Ага.
10: То есть там нет такого, что я как бы там не играю роли в работе консультантов, потому что я их постоянно подбадриваю, какие-то инструменты им подсказываю в работе с персоналом.
9: А вообще в магазине, например, есть РОП, руководитель отдела продаж?
10: Есть руководитель отдела продаж, он сам тоже консультант. Он там с самого начала работает, и он является также и...
9: Я почему спрашиваю, зачастую бывает такое, что маркетологи могут поставить выше, чем РОП, ну, в плане даже... влияние. Иногда могут поставить маркетолога ниже, чем даже продавец-консультант в плане влияния, и в итоге у него ничего не получается. Но из твоего рассказа я понял, что ты в силу там своего опыта, знаний и так далее, можешь их там их направлять, курировать, и так, соответственно, даже если они тебе структурно не относятся, в любом случае они влияют на работу маркетинга.
10: Да, они максимально хорошие ребята. Я вот первый раз вот вижу, что были такие ребята, прям такие и ответственные, и там и соблюдают все нормы, стараются очень сильно. Просто лучше, наверное, коллектив.
9: Хорошо. Вот, можешь поделиться каким-то советом, лайфхаком, именно как специалист по персоналу, что сегодня не хватает или что сегодня неправильно делают предприниматели, когда набирают персонал? Но после рекламного блока.
11: Реклама на радио.
12: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92 92 36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
14: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
15: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: В эфире «Радио Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
9: Не поверите, пролетел почти час. В гостях у нас Ислам Дибиров Зайнутдин, маркетолог с большим опытом работы. Сегодня мы обсуждали акции, которые работают. И вот до рекламного блока я спрашивал у тебя, какие основные ошибки сегодня допускают работодатели при найме сотрудников?
10: Ну, во-первых, они не анализируют рынок труда. Они ищут на должность человека и предлагают ему там 15, 20, 30 тысяч. Но надо же сперва проанализировать, какие зарплаты, кто
9: что предлагают конкуренты.
10: Да, надо же быть конкурентным тоже. Ты не можешь предлагать там 50 тысяч рублей, а кто-то за такого же сотрудника готов платить там 70, 80 или 100 тысяч рублей. И вторая вещь, это, наверное, адаптация. Никто это не делает. Когда новичок приходит в команду, они просто его забрасывают в эту гущу и говорят, ну, разбирайся сам.
9: Или же говорят, допустим, кто-то кому-то старшему, вот займись им, а ему вообще не до него дело.
10: А у меня есть опыт, когда я пришел на работу, меня повели от гаража до администратора этой структуры. То есть со всеми познакомили. И я уже знал, кто чем занимается. И у меня, когда возник какой-то рабочий момент, я точно знал, куда надо обратиться.
9: Это про грамотно выстроенные процессы, правильно же?
10: Да.
9: Давай, да, вот, я хочу для себя понять. Вот, допустим, есть слушатели, они нас послушали. Ты сказал про анализ рынка и адаптацию. Все равно могут проигнорить и ничего из этого не сделать. Вот. Пока это, наверное, лично их болью не станет, пока они не поймут, что из-за этого они теряют клиентов, это будет продолжаться.
10: Но я думаю, что люди поймут, что нужно как-то меняться, и придут, скорее всего, к этому.
9: Я тоже на это очень-очень сильно рассчитываю. Давай у нас есть немножко небольшой блок именно вот каких-то советов, которые ты мог бы дать. Вот, давай так, вот есть, представь, что перед тобой начинающий предприниматель, не я, начинающий предприниматель. У него небольшой бюджет на открытие магазина. Что ты бы порекомендовал бы ему, учитывая, что ты очень много что делал, в плане открытия, насколько знаешь, еще закрытие?
10: Ну, ты помнишь, Мурат, я тебя приглашал один раз на мероприятие, когда я работал в МТК?
9: Да.
10: Мы не говорили, что я в МТК работал, да?
9: Да, нет, не рассказывал.
10: Я работал управляющим сетя за СМТК, и мы открывали заправку на Ахметхан Султана.
9: Ну, я там помню про небольшой провал, давай про него тоже расскажу.
10: Провал был, да.
9: Ну, давай, что, расскажи про мероприятие там.
10: Ну, мы хотели сделать мероприятие громкое, мы, получается, пригласили ведущего Магомед Тролль, мы отправили всем известным блогерам, которые имеют отношение к этой нише, пригласительные.
9: То есть это автоблогеры?
10: Автоблогеры,
9: детейлинг.
10: Детейлинг-блогеры там и так далее. И туда в каждое пригласительное мы дали купон, ну, на талон на 50 литров или на 20 литров бензина, я не помню.
9: Да. А главный приз какой был?
10: Главный приз был... А, у нас же был и розыгрыш тогда. Мы как раз разыгрывали тонну бензина.
9: Это сейчас, знаешь, какое огромное богатство.
10: Мы как раз разыгрывали тонну бензина, и как раз мы для этого вот это мероприятие организовали. И, ну, можно сказать, торговля очень сильно поднялась.
9: Я все-таки поделюсь этим правом, который был.
10: Давай.
9: Дело в том, что Зандю был настолько увлечен организационными моментами, и для нас, для гостей, организовал кайтеринг. Невероятно вкусно было бы. Но дело в том, что пока мы все были на организационной встрече, там, где подводились итоги, да, розыгрыш и так далее, местная ребятня проскочила через эти все барьеры.
10: Я уверен, красная икра им очень понравилась.
9: Да, там, и когда, то есть, гости начали подходить к столам, все было пусто. Я видел лицо Занюдина, который в шоке, он говорит, как это, ну, только что же принесли ребята, все выставили, мы пошли туда подвести итоги, а ребята на этих велосипедах там просто там, пришли, все смели в пакеты, я не знаю, как это все было, и надо было видеть лицо Занюдина, который пытался быстро все реанимировать, заказать, что-то поставить, но что хочу похвалить, на самом деле человек не растерялся, сразу начал искать решение, и все прошло достойно. Но я уверен, что это невозможно было заложить.
10: Ну, никто не знал, что такое произойдет. Плюс там были люди, я надеялся, если, да, и кто-то подойдет, то они их как бы там остановят. Мы там установили же ограничители тоже.
9: Ну да, там было еще заграждение, да. Было, они обошли все заграждения. Между человеком и едой тяжело поставить ограничение.
10: Это 100%.
9: Да, ну, подарок одна тонна. Сейчас, увы, их никто не разыгрывает, одну тонну бензина.
10: Сейчас уже нет. Ну, посмотрим, может, в будущем кто-то найдется.
9: То есть, это привлечь людей. Как я понимаю, вы их бесплатно привлекли. То есть, этих людей, ну, никому не платили. Гостей.
10: Ну, мы сделали красивые пригласительные. Да. Сами им отвезли. Там в пригласительном был просто бонус. Это там 20 или 30 литров бензина.
9: Да. И были шарики. В целом, праздничная атмосфера. Да, да. По-моему, потратился ты, наверное, на колонки даже там.
10: Ну, шарики, большой бюджет, большая сумма. Ну, и на колонки там вообще мелочь. Магометроль тоже небольшая сумма. Там, да. В принципе, не так много. Ну, фуршет, кстати, был не дешевый. Ну,
9: да, был. Да, кайтеринг был недешевый, но мы, увы, его нормально не увидели.
10: Не, на видео есть он.
9: На видео, да. Да, спасибо. Ну, это вот про те моменты, которые ты пытаешься все учесть, все организовать, но потом есть какие-то неожиданные факторы, которые все-таки срабатывают, и ты у ях только получаешь значительный опыт.
10: Главный результат, а то, что...
9: Ну, ты следующий уже учитывал этот момент? То есть, как минимум, кого-то, наверное, ставил человека, чтобы, типа, ты следил за столом?
10: Ну, после этого у меня не было таких...
9: Больших открытий,
10: больших открытий не было больше, да. Ну, скорее всего, я бы, наверное, что-нибудь другое придумал бы. Наверное, не стал бы сразу накрывать, а...
9: Ну, или же поставил бы человека, кто отвечает за эту зону.
10: Скорее всего.
9: Так, у нас финал эфира. Блиц. Как ты на это смотришь?
10: Давай, блиц.
9: Что это значит? Можно отвечать коротко, как ты чувствуешь. Угу. Можно длинно, если ты чувствуешь по-другому. Маркетинг в одном слове. Это?
10: Это доверие.
9: Все?
10: Да.
9: Доверие между клиентом и...
10: И самой компанией.
9: Компанией. Да. На самом деле, очень глубокий ответ, и очень тяжело его добиться.
10: Если, да, это, я думаю, самое сложное в процессе.
9: Да, согласен.
10: Когда ты выстраиваешь работу.
9: Что больше всего тебя раздражает в рекламе?
10: Ну, когда обещают того, чего нет. Как ты про скидки рассказывал.
9: Когда там 90%, когда, в итоге 90%, одна футболка, да.
10: А там одна футболка или же просто вещь, которую ты не захочешь купить.
9: Согласен. Клиент всегда прав, да или нет?
10: Нет, но клиента всегда нужно услышать.
9: Я с тобой полностью согласен, потому что клиент может быть не всегда прав, но он остается клиентом. Том человеком, который приносит нам доход. Чему ты хочешь научиться в этом году? Может быть, какой-то профессиональный или личный навык?
10: Ну, самое для меня интересное, это вот лучше понимать поведение людей. Если я буду знать поведение людей, я могу увеличить, ну,
9: продажи. То есть ты пойдешь куда-то в НЛП, да?
10: НЛП не обязательно идти.
9: Хорошо. И какой главный принцип у тебя в работе?
10: Ну, маркетинг – это прибыль, не лайки.
9: Угу. Все. Занди, большое тебе спасибо, что нашел время, поделился своим опытом, знаниями. Я уверен, что те люди, которые от начала до конца нас слушали, получили много знаний.
10: Спасибо большое радиостанции за то, что вы меня пригласили. Был очень рад быть на эфире.
9: Спасибо всем, что провели это время с нами. И помните, маркетинг – это не только про продажи, но и ту ценность, которую вы создаете для людей. До следующего вторника. Всем до новых встреч.

0: Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В МВД перечислили данные, которые опасно публиковать в социальных сетях. В школах Дагестана вводится единая форма, и молодежь республики может выиграть гранты. Теперь подробно. Россиянам не следует выкладывать в социальные сети подробную информацию о себе и близких. Об этом рассказали в МВД. В ведомстве призывают не рассказывать о месте учебы и работы, а также не афишировать адрес проживания. Как пояснили в министерстве, такого рода информацию лучше держать при себе, чтобы не стать жертвой вербовщиков, которые выстраивают портрет жертвы на основе найденных в социальных сетях данных. Министерство образования и науки Дагестана утвердило типовой дизайн школьной формы для всех общеобразовательных организаций республики, сообщает пресс-служба ведомства. Решение принято для поддержания делового стиля, дисциплины и создания единого образовательного пространства. Обязательное требование – на одежде должен быть герб муниципального образования. Цвет формы – темно-синий. Для мальчиков предусмотрены классические брюки, пиджак или жилет, белая рубашка и классическая обувь. Для девочек – юбка, жилет или жакет, белая рубашка и также классическая обувь. Стартовал прием заявок на второй сезон заочного грантового конкурса «Росмолодежи». Это последняя в этом году возможность для молодых авторов представить свои социально значимые проекты, получить финансовую поддержку до 1 миллиона рублей на реализацию инициатив, направленных на развитие общества, молодежной политики, образования, экологии, культуры, спорта и других сфер. Национальный музей Республики Дагестан запустил масштабный просветительский проект «История государства российского», сообщает пресс-служба музея. Первая встреча была посвящена эпохе преобразования императора Петра I и его роли в укреплении геополитических позиций страны на южных рубежах. Участниками цикла образовательных встреч стали воспитанники образовательного центра «Альтаир», а также дети участников СВО. Трехкратный чемпион России по вольной борьбе Ибрагим Кадиев выступит на турнире борцовской лиги в Москве 5 сентября. Его соперником станет действующий чемпион мира Захид Валенсия. Напомню, что Ибрагим Кадиев является двукратным чемпионом мира среди юниоров. Он побеждал в 23-м году в Омане в категории до 79 килограммов и повторил успех в 24-м году. Также в его активе золотая медаль чемпионата Европы. И о курсах валют на сегодня: доллар 80 рублей 7 копеек, евро 91 рубль 96 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. Слушай родину, слушай Прибой.

0: сердца. А желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио Прибой», и мы открываем наш традиционный час желаний. Это время, когда ваши голоса становятся главными, а ваши истории – частью эфира. Кстати, сегодня вторник, 4 августа, и говорят, что сегодня день рождения шампанского. Но пусть этот час станет для вас глотком чего-то искрящегося, безалкогольного, ну и радостного, друзья. Все это, конечно, с юмором, так что пишите, друзья, заказывайте песни, поздравляйте. Номер для связи в мессенджере Макс 8-988-291-1007. Пишите, с удовольствием все зачитаю, все поставлю. Мы начинаем. Итак, первые смс, которые уже ждут своего часа. Иза, мы только что расписались. Это случилось пару часов назад, и мы все еще не верим. Хотим заказать песню «Дыхание любви». Хотим и песню о том, что любовь побеждает абсолютно все. Спасибо, что вы с нами в этот день. От Асият сообщения и Расула из Махачкалы. Ну, Расият и Расул, с днем вашей свадьбы. Теперь вы не просто двое, вы одно целое. Пусть этот день станет началом самой счастливой главы вашей жизни. Мы ставим песню, которая звучит как обещание вечности. Слушайте, танцуйте, это ваш день, да. Хотим от дыхания любви. Далее еще одно смс, друзья. Иза Ахмедханова, здравствуйте. Сегодня я наконец-то сдал экзамен по вождению. Теперь я водитель. Хочу заказать песню «Не спеши» Татьяны Куртуковой, чтобы настроиться на первые поездки. От Ахмеда из Каспийска. Ну, Ахмед, с победой! Теперь мир стал чуть шире и немного даже быстрее. Помните, дорога – это не просто асфальт, это пространство для новых открытий. Пусть ваши первые поездки будут уверенными, а музыка в машине всегда правильной. Главное – соблюдайте правила дорожного движения. Ну, а песня «Не спеши» Татьяны Куртуковой специально для вас. Дорогие друзья, спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
0: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Друзья, в эфире «Зеленый свет ваших желаний». Пока город стоит в пробке, мы разгоняем поток. Хотите услышать свою песню любимую? Нажимайте на газ, звоните, вернее, пишите к нам. Хотите, чтобы ваш голос долетел до того, кто сейчас далеко? Пишите, друзья, на самом деле, к нам на мессенджеры «Макс». Номер, напомню, 8-988-291-1007. Мы не тормозим, мы звучим громче сирены, так что час желаний – это ваш личный автобан без ограничений. Вот такую подачу решила подать вам, чтобы вы были более активными. Но СМС у нас, конечно, имеются. Добрый день. Хочу поздравить свою дочку Саидат. Дорогая моя доченька, пусть твоя жизнь будет наполнена только хорошими событиями, процветанием и красотой, здоровьем, ну и, конечно, любовью. Мы всегда будем с тобой рядом. Мы тебя очень любим. С днем рождения. Желаю Хадижке, дочке, привет. Ну и сыну Магомеду салам. Поставьте песню Динары Магомеда. Гамедовой, зажигательную. Какое теплое все-таки письмо, Саида, с днем рождения тебя от всей души поздравляем, от всей радиостанции «Прибой». Пусть каждый день дарит тебе улыбки, яркие моменты и ощущение, что ты самая любимая дочка на свете. Ну, Хадишке и Магомеду наш пламенный салам, пусть у вас все будет хорошо. Ну, а зажигательная Динара Магомедова уже звучит специально для вас, слушаем с душой. Кстати, композиция называется «На здоровье». Далее еще одно СМС, друзья. Иза, добрый вечер. Мы с друзьями сегодня на пляже в Избербаше. Закат невероятный, вода теплая, а настроение космическое. Хотим услышать что-то легкое, например, Магомеда Аликперова, композиция «Друзья» от компании из Махачкалы, отходящей. Скорее всего, отдыхающий в Избербаше. Вам в Избербаш пламенный салам. Избербаш, вы наше вдохновение. Ну, закат, море, друзья и прибой. Идеальный, мне кажется, рецепт счастья. Когда небо окрашивается в золото, а волны шепчут свои тайны, хочется, чтобы этот момент длился вечно. Держите свой летний трек. Пусть он станет саундтреком к этому вечеру. Это Магомед Аликперов, «Друзья». Я же, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» — ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра, конечно, с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Час желаний.
1: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
2: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильно.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92-47-47.
8: Час ваших желаний и капризов ежедневно в 17:00 на радио «Прибой». На радио «Прибой».
9: Друзья, научно доказано, если вы не пишете нам в течение 10 минут, ваше настроение остается просто хорошим. Ну а если напишите, станет отличным. Исследования радиостанции «Прибой» подтверждают, заказанная песня в эфире повышает уровень дофамина на 200%. Так что не рискуйте своим счастьем, пишите в МАКС по номеру 8-988-291-1007. Мы здесь, чтобы поднять вам градус. Ну и следующие смс, которые к нам поступили, друзья. Друзья, Иза, мы с внуком Рамзаном слушаем вас каждый день. Ему 5 лет, он просит поставить песню про чат. У нас тут маленький телефонный фанат. В общем, поставьте, пожалуйста, что-то из современного от дедушки Али из Каспийска. Ну, дедушка Али, вы самый крутой дедушка. Чат. Телефонный фанат. Скорее всего, это Клава Кока покинула чат. Рамзан, держи свой трек, пусть твоя любовь к технике, музыке растет вместе с тобой. Ну и, конечно, про книжки не забываем. Композиция обязательно прозвучит. Далее еще одно смс, друзья. Привет из Москвы. Я дагестанец, живу в столице, но сегодня слушаю «Прибой» через интернет. Очень скучаю по дому, по горам, по запаху наших улиц. Поставьте что-то родное, чтобы сердце согрелось, от Магомеда. Ну, Магомед, мы слышим вас даже за тысячи километров. Москва – прекрасный город, но наши горы, наверное, снятся вам по ночам. Знаете, есть такая мысль: где бы ты ни был, часть тебя всегда остается там, где твои корни. Держите кусочек Дагестана в этом треке, пусть он напомнит вам о доме, о том, что вас всегда ждут. Прекрасная композиция Георгия Гарунова «Дагестанцы». Ну, а я же, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и, конечно, профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны лучшего!
10: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8 988 784 3232.
7: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
8: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

Сердце забрала так искренняя. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в твоей любви.

Сердце забрала так искренне. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина.

0: «Час желаний» на радио «Прибой».
1: Друзья, это «Час желаний». Мы получили еще одно сообщение, и оно станет завершающим в нашем сегодняшнем эфире. Пишет нам Эльвира из Донецка. «Здравствуйте, Радио Прибой. Самый теплый салам из Донецка в любимый Дагестан. Я так скучаю по Дербенту, по Махачкале, по горам, по Каспию. Считаю дни до поездки. Всем защитникам из Дагестана, кто сейчас на Донбассе, слово благодарности от моего народа. Поставьте, пожалуйста, песню «Дагестан». Далее, да, с уважением, Эльвира. Эльвира, ваш салам, я уверена, долетел до нас, как теплый ветер с Донбасса. Мы надеемся, что все слова благодарности дойдут и до наших защитников. Они это заслужили своим мужеством и верностью. Мы от всей души желаем им поскорее вернуться домой, к своим семьям, к родным и близким. Ну а песня о Дагестане звучит прямо сейчас для вас и для всех, кто ждет встречи с этой с нашей прекрасной республикой. Пусть она согреет вас. До встречи. Ну, послушаем композицию, друзья. Наше «Час желаний» подходит к своему логическому завершению. Мы зачитали последние сообщения, поставили песни, которые вы ждали. Спасибо вам за то, что были с нами, за ваши истории и доверие. Я, Иза Ахметханова, прощаюсь с вами до завтра. Желаю вам потрясающего вечера. Но, знаете, Радио Прибой не прощается с вами. Ровно, прямо, вернее, по курсу одна из авторских программ нашей прекрасной ведущей Аймисей Амировой, эксперт про. Сегодня поговорим о тимбилдинге, простите, как правильно организовать мероприятие, чтобы оно привело к хорошим результатам. На практике финансовый итог оценить сложно, но эффективность видна по интересу участников, по отсутствию конфликтов и по тем теплым воспоминаниям, которые остаются на долгие годы. Аймисей пригласила в студию специалиста с 15-летним опытом организации корпоративных событий на юге России. Денис Лаврушко. Простите. Обсудим, как сделать командный дух реальным инструментом успеха. Не пропустите, друзья. Ну что ж, последние минуты «Часа желаний». Я желаю вам потрясающего настроения, всего хорошего, до скорых встреч, пока-пока.

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Я спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин дополнительно выделил средства на летний отдых для детей участников СВО. В районах Дагестана создали ресурсоснабжающие организации в сфере водоснабжения и в Махачкале ограничат движение транспорта. Теперь подробно. Правительство России дополнительно направило 3 миллиарда рублей на организацию летнего отдыха для детей участников СВО из многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил на совещании развития туризма и индустрии гостеприимства. Председатель правительства указал, что это коснется 40 тысяч ребят. Он обратил внимание также, что в России реализуются различные программы детского и молодежного туризма, которые направлены на то, чтобы помочь детям лучше узнать страну, получить новые знания, расширить круг общения, найти профессиональные ориентиры. Правительство направили законопроект о повышении порога дохода для самозанятых до 5 миллионов рублей в год. Отмечается, что порог установили в 2018 году. С тех пор, отмечают депутаты, подорожали продукты, материалы, аренда, оборудование. Но лимит остался прежним. Сейчас он составляет 2 миллиона 400 тысяч рублей. Ресурсоснабжающие организации в сфере водоснабжения созданы и работают в 28 из 42 муниципальных районов Дагестана. Об этом сообщили в правительстве республики. Еще в 14 районах работа остается незавершенной. В 9 из 10 городских округов функции водоснабжения и водоотведения выполняет единый региональный оператор. В Кизилюрте повторно заключают концессионное соглашение. Основная причина отставания – нехватка средств. Для повышения эффективности Минстрой предложил передать функции единому региональному оператору и консолидировать муниципальное имущество. В Махачкале полицейские раздали и установили более 500 блокираторов на окна семьям с маленькими детьми. Ранее сотрудники провели такую же акцию в Избербаше и Каспийске. Поводом для ее проведения стали несколько трагедий, связанных с выпадением детей из окон. С завтрашнего дня по 12 августа из-за проведения плановых руслоочистительных работ в канале имени Октябрьской революции на участке от улицы Ахмеда Магомедова до улицы Магомед Тагирова будет ограничено движение автотранспорта. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать альтернативные маршруты объезда. И о курсах валют на сегодня: доллар 80 рублей 7 копеек, евро 91 рубль 96 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Искать полезную информацию у ведущих экспертов Дагестана уже не нужно. Мы сделали это вместо вас. В эфире «Радио «Прибой» программа «Эксперт ПРО». Самая актуальная информация из первых уст.
4: Приветствую, друзья! В студии работает Аймисия Мирова. И в индустрии организации проведения мероприятий корпоративные ивенты давно стали собирательным образом для всего, от пейнтбола до кордонных пашен. Знакомьтесь, Денис Лаврушко, один из немногих на территории ЮФО, кто работает с командами, создает игровые форматы, режиссирует события и строит процессы, которые не просто развлекают сотрудников на час, а в целом меняют культуру компаний. Здравствуйте, Денис.
5: Привет, привет. Всем здравствуйте, салам алейкум, радиослушатели.
4: Ностальгия, да, Денис, сейчас? Вы на радио, в прямом эфире.
5: Но все равно немного некомфортно себя ощущать, не слышать, что ты говоришь, как ты говоришь.
4: Перерыв в 3 года дает о себе знать. Видите, как все по-другому сейчас на радио. Расскажите, пожалуйста, какие нюансы в организации корпоративных мероприятий нужно учитывать?
5: Ну, самый главный нюанс – это цель бизнеса, то есть это не развлечение. Ивент должен решать конкретную задачу руководства, то есть сплотить коллектив.
4: А как же события ради события?
5: К сожалению, такие, скажем так, нюансы до сих пор присутствуют.
4: Да, мы такие наблюдаем зачастую в Дагестане.
5: Да, но все равно основная цель, она должна присутствовать.
4: Цель должна быть от заказчика, а вы уже как организатор корпоративных мероприятий думаете, как достичь этой цели?
5: Да, все верно. Плюс к тому, нужно учитывать разнородность сотрудников. То есть в компании могут работать люди разных возрастов, должностей и интересов. Нюанс – соблюсти баланс, чтобы топ-менеджменту не было скучно, а также простой персонал не чувствовал себя как-то скованно, зажато и так далее. Плюс к тому, нужно отходить от добровольно-принудительного формата. То есть это просто, наверное, главный кошмар.
4: То есть это вы сейчас сказали, что если кто-то из сотрудников не желает участвовать в корпоративном мероприятии, не нужно его заставлять.
5: Да, главный нюанс в том, чтобы привлекать...
4: Любовь – дело добровольное.
5: Привлекать сотрудников компании заранее, до мероприятия. То есть делать тизеры, проводить мини-игры. То есть формат-то он может быть абсолютно любой.
4: А сколько времени нужно на этот прогрев для того, чтобы команда добровольно захотела участвовать в корпоративном мероприятии?
5: Ну, все зависит от масштаба компании.
4: Угу. То есть, компания, допустим, Данон. Так просто сказала.
5: С несколькими десятками тысяч сотрудников. Но опять-таки мы прекрасно понимаем, что не можем мы сделать корпоратив для всех. То есть определяются конкретные участники, для кого, зачем.
4: Подождите, вы сейчас как маркетолог рассуждаете, то есть целевая аудитория, да?
5: Либо как... проектный менеджер.
4: То есть определяем целевку, да, определяем, для кого это мероприятие, начинаем прогревать и только через какое-то время обозначаем, что если вы не желаете участвовать во всем этом процессе, пожалуйста, не участвуйте. А происходит все в рабочее время или все-таки в нерабочее?
5: Это можно провести и в рабочее время, и в нерабочее время. Главное, чтобы у сотрудников возникла интрига, появилось желание. Это могут быть конверты с какими-то вопросами, интригами или еще что-то. Стилизованные, специально оформленные.
4: Вы красочки. Уже про форму, про подачу.
5: Да, да, да. То есть это может быть абсолютно разный формат, но опять-таки не забываем про нашу цель.
4: А вот вы сказали, что нужно учитывать личные особенности сотрудников при продумывании формата мероприятия. Как именно вы советуете это делать?
5: Ну, самый простой способ – провести мини-опрос.
4: Ага.
5: То есть, если половина группы…
4: Скажет, что вообще не хотим.
5: Да, то есть…
4: Не нужна вам ваша корпоративная культура.
5: Нет, даже немножко о другом. Если же кто-то из лидеров компании закидывает в группу: «О, а давайте в субботу поедем покатаемся на рыбалку, на байдарках и так далее», и половина из опрошенных скажет: «Да нет, это что-то не то», ну, нужно учитывать этот факт. Иначе в субботу очень много людей заболеют, придется вести кошку к ветеринару или еще что-то.
4: А вот вы, будучи человеком, который инициирует массовые мероприятия, что вы посоветуете собственникам, руководителям компании, как выбрать, какие именно мероприятия проводить, а какие нет?
5: Ну, руководству компании важно помнить, идеальный корпоратив – это баланс между задачами бизнеса и реальными живыми сотрудниками. Если ивент закрывает только хотелки руководства, люди просто придут туда как на работу. И, соответственно, ну, ничего не получится. Если же только желания сотрудников мы будем закрывать, то компания просто оплатит им тусовку, вечеринку.
4: Ну, это слив бюджета.
5: Вот именно.
4: Кому нужен такой формат?
5: И выхлоп, он будет, ну, минимальный.
4: Угу. А вот на ваш взгляд, с какой частотой нужно проводить корпоративные ивенты? Или это тоже зависит от целей?
5: В целом, если брать масштаб крупнейших компаний, я даже скажу, мира, то это 4 крупных ивента в год.
4: Достаточно?
5: Да.
4: В сезон один раз?
5: По кварталу одно крупное мероприятие в квартал, плюс мелкие регулярные активности. То есть один раз в год – это масштабный, флагманский, можно сказать,
4: ну, когда
5: такой
4: всю
5: якорный
4: команду ивент, ты привлекаешь.
5: Да, чтобы вся команда ждала этот ивент целый год.
4: Событие года.
5: Да, то есть, может быть, Новый год, как у нас в России принято отмечать, либо же день рождения компании, что более актуально для Дагестана. Да. То есть сюда как раз-таки на этот ивент привлекается максимум бюджета, цель там подвести итоги, наградить лучших, показать стабильность и масштаб бизнеса. То есть, ну, опять-таки, начинку это уже нужно прорабатывать индивидуально.
4: Конкурентам пыль в глаза бросить, команде сказать, как мы ее любим.
5: Мы не смотрим на конкурентов, мы идем своим чередом, потому что это очень плохо, когда один бизнес смотрит на другой бизнес и видит, о, а вон те вот сделали вот так, давайте повторим, не учитывая...
4: собственные цели и ситуацию в компании.
5: Собственные цели, собственный, скажем так, менталитет, микроклимат внутри коллектива и очень многое.
4: А когда опасно делать что-либо такое шумное, активное, большое, масштабное? Ну, кроме как на грани банкротства.
5: Нет, даже на грани банкротства, ну, мы понимаем, что не нужно вкладывать последние деньги в мероприятие. То есть ивент-то нужно чувствовать, когда его проводить. Он может быть маленьким, небольшим. То есть в течение года проводить небольшие мероприятия. У вас в офисе взять, купить на всех кофемашину с настолками. То есть, ну, это такая банальная история.
4: Взяли на вооружение.
5: То есть очень банальная история, требующая минимум вложений.
4: А вот в этой области существуют какие-то запреты? Что нельзя делать при организации мероприятий?
5: Ой.
4: Так тяжко. Сейчас будет такой длинный список.
5: Ну, для себя я вывел главный запрет. Нельзя работать без договора и полной сметы.
4: Так, это вы говорите уже со стороны подрядчика.
5: Да. То есть, конечно, благодаря опыту существует команда, существуют субподрядчики, которые не подведут, но этот опыт...
4: Проверенный временем.
5: Не раз наступал на грабли, не раз сталкивался.
4: Что и проверенные временем могут подвести?
5: Могут. Увы и ах, ситуации бывают разные, то есть это все-таки жизнь.
4: То есть ваши рекомендации начинаются с договора, да?
5: Да, да. Никаких словесных обещаний, договоренностей и так далее.
4: А честное мужское слово?
5: Ну, для пятерых людей в своей жизни я поверю честному мужскому слову.
4: Понятно.
5: Также нельзя игнорировать размеры площадки, где вы собираетесь проводить, будь то это открытая площадка, закрытая площадка.
4: То есть соизмеримо цели, все остальное выстраивается. Начинаешь думать про размеры площадки, про масштабы, про ресурсы, про количество людей, которых ты пытаешься охватить.
5: Да, плюс к тому, то, о чем мы уже говорили, повторю, нельзя принуждать к участию.
4: Люди, которые создают праздник, мероприятие, тимбилдинг и работают над объединением коллектива. Корпоративные мероприятия или все-таки тимбилдинг? Это необходимый инструмент для решения сложных задач коммуникативных или это какая-то блажь? Гость эфира Денис Лаврушко.
3: Эксперт ПРО на Радио Прибой.
6: Реклама.
7: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада». Яракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада». Красота вне времени.
8: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
9: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
11: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
12: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
3: Искать полезную информацию у ведущих экспертов Дагестана уже не нужно. Мы сделали это вместо вас. В эфире «Радио «Прибой» программа «Эксперт ПРО». Самая актуальная информация из первых уст.
4: В студии работает Аймисия Мирова, и продолжаем тему. Корпоративные мероприятия для сотрудников – это возможность наладить взаимодействие, лучше понять коллег, почувствовать себя частью команды. Они устраняют барьер в общении и способствуют более комфортной рабочей атмосфере. Вовлечение сотрудников в обсуждение формата подобных мероприятий помогает сделать их более полезными и понятными друг другу. Гость сегодняшней программы – Денис Лаврушко, эксперт, который более 15 лет на территории Северокавказского округа активно участвует в организации и проведении корпоративных мероприятий. Денис, на ваш взгляд, что вообще происходит с классическим тимбилдингом? Почему так много компаний до сих пор проводят его по инерции?
5: Классический тимбилдинг по инерции проводят те, кто путает совместную активность с синергией. Угу. То есть насильно сплотить людей невозможно. Необходимо создать среду, в которой людям будет интересно общаться друг с другом. Настоящий тимбилдинг в 2026 году – это когда люди держатся за руки, по команде аниматора, а когда вместе решают нестандартную задачу, раскрывая свои сильные стороны в комфортной для них атмосфере.
4: Вот из тех больших масштабных проектов, которые вам довелось видеть, участвовать в них, организовывать, что бы вы делали по-другому? На что у вас была такая реакция вот из ваших кейсов? Я бы сделал иначе, из памяти.
5: Ну, с многими ивент-агентствами крупными, московскими, я работал по найму. К сожалению, они не учитывали специфику Дагестана, менталитет. Угу. Они все делали круто, то есть тайминги были соблюдены, подача, форма, все замечательно.
4: Все, кроме менталитета.
5: Да, но некоторые вещи, и ты такой... А что вы творите? То есть,
4: а вы им потом давали обратную связь?
5: Да, конечно. И, в принципе, с несколькими агентствами до сих пор сотрудничаем. Угу.
4: И они принимали, слышали, учитывали?
5: Да, да, да. Угу. Даже по ходу мероприятия какие-то активности они отказывались. То есть здесь не стрельнуло. Причем прям так в штыки, где они ожидали, что сейчас будет вау, а тут прям народ остыл, охладел, быстро адаптировались.
4: Остолбенел, наверное.
5: Да, да, да, да. Местами иногда и такое бывало.
4: Как вы отличаете настоящее событие, которое реально работает с командой, от очередной активности для галочки?
5: Ну, форма, подход. То есть первое – это подход к вовлечению, опять о чем мы говорили, прогрев до мероприятия. Потом поведение людей во время мероприятия. То есть для отчета это гости пофоткались, старички общаются только со старичками, там бухгалтерия с бухгалтерией.
4: Никакой синергии.
5: Да, да, да. То есть, а половина сотрудников вообще ищет повод, чтобы поскорее бы оттуда слинять. А настоящее событие...
4: Кошка утонула в банке с краской.
5: А настоящее событие – это когда сценарий мягко перемешивает людей из разных офисов, отделов и стирает иерархию. Директор может оказаться в одной команде с курьером, и они на равных решают
4: на одной
5: ту
4: волне.
5: Или иную задачу.
4: Угу. И это сплачивает. У вас за плечами множество проектов, от корпоративных программ до фестивалей, где вы были в разной роли и степени ответственности. Что вы думаете? Есть ли какой-то универсальный принцип, по которому люди, объединяясь под проекты, начинают чувствовать себя командой?
5: Ну, я для себя вывел 4 пункта. Это общая цель, первый пункт. Угу. То есть, когда все люди, которые... в данном проекте под моим руководством мы преследуем одно – сделать качественно продукт. То есть каждый участник проекта должен четко понимать не только свою задачу, но и финальную картинку, то есть к чему мы идем. Плюс к тому – страховать друг друга. То есть если что-то пойдет не так…
4: Это второй пункт. Общая цель – дальше страховать друг друга.
5: Не будем.
4: Ага,
5: нет,
4: хорошо.
5: Не второй пункт, это немножко забежал в последующее. А второй пункт, ну, в проектных командах часто собираются яркие и амбициозные лидеры. То есть самый быстрый способ превратить их в команду – это снять с них необходимость конкурировать и защищаться.
4: То есть вы считаете, что возможно в одну берлогу двоих медведей закинуть и получится результат?
5: Да, разделить. Просто разделить.
4: Зона ответственности. Четко разграничить.
5: Один медведь идет за медом, второй медведь идет...
4: За земляникой.
5: Да, за земляникой. Ну и про прозрачность. Третий пункт. Прозрачность зоны ответственности. То есть, когда... То есть, на самом начале жестко фиксируются роли. То есть, кто отвечает за финал, кто там принимает решения в экстренных ситуациях, и как только роли распределены, включается, ну, абсолютное доверие. То есть, у нас нет времени думать, спорить, что-то решать.
4: На эмоции тратится у нас цель.
5: Да, и отдельным пунктом, таким жирным четвертым пунктом, это форс-мажорные обстоятельства. То есть, чтобы каждый член команды понимал, что может пойти не так и что нужно делать.
4: Вы уже отметили, что сегодня 2026 год, и корпоративные мероприятия тоже изменили формат. На смену веревочным конкурсам, пейнтболу, строительству башен из картона пришел тимбилдинг. Да?
5: Ну, башни из картона, пейнтбол – это тоже тимбилдинг.
4: Но другой игровой формат, да? А вы все-таки про что? Про образование?
5: Нет, тут немножко философия запахла. То есть на смену эпохи физического там, выживания
4: активности
5: и какой-то. Принудительного командообразования пришла эпоха уважения к личности. То есть мы больше не заставляем людей бегать в мешках ради галочки в отчете. То есть совместный ивент дает сотруднику выбор. Мы предлагаем интеллектуальные, творческие, социально значимые, может быть, где-то форматы, где каждый может проявить свои сильные стороны без стресса и давления. То есть тимбилдинг перестал быть дрессировкой. То есть он сейчас, его можно назвать своего рода культурным кодом компании.
4: Но вы вот с самого начала сказали, что играет роль возраст, другие обстоятельства, ну, наверное, там степень образования, там какая-то должность. Вот все эти бег в мешке и так далее, где-то это приемлемо все еще? Если, допустим, коллективу до 25 лет, почему нет?
5: Ну, скажем так, коллективу и 55+, если это 10 человек и топ-менеджмент.
4: Можно участвовать в конкурсе по поеданию гамбургеров.
5: И они с удовольствием в закрытом помещении будут прыгать в мешках, но они не покажут это на широкую публику.
4: А нам все-таки надо.
5: Вопрос опять-таки про количество участников и какие цели. Для этих 10 человек, для топ-менеджера, цель будет развлечься. Все, угу. Без проблем, ребята. Давайте развлекаться.
4: Вот вы все время говорите про зону смыслов. А как вы переводите заказчика из весело, здорово, дружно именно про смыслы?
5: Так простой вопрос. А зачем вам это надо?
4: С самого начала.
5: Да. Для чего?
4: То есть, чтобы что?
5: Да, зачем вам это нужно? Потому что Магомед или же Мурат это сделал у себя в компании. Либо же потому, что у тебя отделы между собой не общаются, не контактируют.
4: Угу.
5: То есть нужно понять, для чего это. И дальше уже подбирать формат, который приемлем именно...
4: И тем, и другим.
5: Да.
4: А если у вас какой-то личный антитренд, то что категорически нельзя делать в командных мероприятиях?
5: Ну, мы уже, по-моему, не раз об этом говорили.
4: Мы часто об этом говорим. Мы хотим зафиксировать это.
5: Я его назову так: принудительное братание. То есть
4: исключено принудительное братание.
5: Да.
4: Что еще?
5: То есть, ну, телесный контакт навязан.
4: Тоже исключено.
5: Тоже нет. А вот эти вот старые тренинги на доверие, упади и так далее. Я сам, к примеру, не тактильный человек. Угу. Ну, и чем старше становлюсь, да не хочу я, чтобы меня кто-то трогал.
4: Понимаю.
5: Да, то есть, ну, у каждого свое. То есть, также телесный контакт, конкурсы на понижение социального статуса. То есть мы никого не обижаем. То есть задача корпоратива – это поднять значимость сотрудника, а не наоборот, показать, что его ценят, уважают. То есть если человек чувствует, что над ним смеются коллеги, его доверие к команде разрушится навсегда.
4: Ну, скорее всего, напишет заявление об уходе.
5: Ну, также интеграция топ-менеджмента ради галочки. То есть нет, если вы участвуете, вы будете участвовать. В каких ролях? Конечно, вас никто не заставит наравне там, с вашими сотрудниками прыгать, бегать, скакать. Но, к примеру, там можно организовать квест, где руководитель компании будет в роли там, судьи, полицейского.
4: То есть без погружения?
5: Нет, он будет погружен в общее дело.
4: Угу.
5: Но не в формате того, что нужно побежать, что-то сделать.
4: Соревноваться ему не стоит.
5: Да-да-да.
4: Тимбилдинг сегодня все чаще совмещают с арт-форматами, какими-то благотворительными экологическими акциями. А это такой новый тренд или естественная эволюция?
5: Это абсолютно естественная эволюция. Классический тимбилдинг пытался склеить команду искусственно, извне. Арт и эко-инициативы запускают этот процесс изнутри, через общие ценности и созидание. Команды поняли, что социальная ответственность – это лучший клей для коллектива. То есть совместно сделать что-то хорошее, ну, это круто.
4: Сплачивает.
5: Да, это круто, замечательно. Когда 10 человек в парке Ленинского комсомола смогут что-то облагородить, либо же для…
4: Посадить деревья.
5: Ну, это да, банально.
4: Почему нет?
5: Банально.
4: Давайте уберем пляж.
5: Банально, но да. Но опять-таки не всем зайдет. Намного приятнее будет, если руководитель отдела либо компании купит все необходимое, и коллектив соберет новый логотип, вывеску, какой-то арт-объект внутри пространства, внутри их заведения.
4: То есть преобразит.
5: Да.
4: Вокруг себя. А не теряет ли тимбилдинг актуально сейчас, когда все больше людей называют себя интровертами и работают на удаленке?
5: Абсолютно нет. Он просто очищается от шелухи. Раньше думали, что тимбилдинг — это для экстравертов, чтобы они покричали, побегали. А сегодня, когда многие там сидят на удаленке, ивент — это единственный способ потрогать корпоративную культуру руками. То есть,
4: ну, плюс еще познакомиться. А кто там такая-то Ольга Ивановна, закупщица?
5: Вот именно. Налаживание горизонтальных связей. То есть об этом можно очень много и долго рассказывать.
4: То есть вы считаете, что нет? Абсолютно. Интроверты тоже могут хотят и должны.
5: Конечно.
4: Участвовать они в корпоративных хотят, мероприятиях.
5: Они не должны.
4: Это вы, будучи интровертом, говорите?
5: Ну, мы все от...
4: В каком-то соотношении.
5: Да, переходим. Просто нужно подобрать ключ. Нужно подобрать формат.
4: Ну и, как вы сказали с самого начала, прогреть и продать ценность.
5: Да.
4: Необходимость проведения. И в завершении, Денис, если бы вам дали 3 совета, которые должен знать каждый корпоративный ивент-менеджер, чтобы его тимбилдинг стал по-настоящему рабочим,

0: про интровертов. Уважайте интровертов.
1: Снимите
0: принудиловку. Команда рождается там, где безопасность и свобода выбора. Ну и третье, планируйте ивент глазами уставшего сотрудника, но защищайте его перед клиентом языком бизнес-идей. Немножко замудренно сказал, то есть опять-таки возвращаемся, мы выступаем неким мостиком между владельцем бизнеса, руководящим составом и работниками.
1: Я представляю, сколько людей сейчас аплодируют вам. Правильно организованное мероприятие должно привести к хорошим результатам. На практике оценить финансовый итог какого-либо мероприятия крайне сложно, и эффективность оценивается наличием интереса у участников к происходящему. То, о чем говорил Денис. На все протяжение мероприятия отсутствие конфликтов, наличие хороших воспоминаний участников хотя бы в течение года после этого итогового мероприятия, да, с вау-эффектом. В случае неправильного же подхода все может быть наоборот. Мы сегодня поговорить на тему корпоративных мероприятий пригласили эксперта, кто уже больше 15 лет на территории ЮФО участвует в организации проведения корпоративных мероприятий. Денис, благодарю вас за вашу деятельность. Было интересно услышать ваше мнение.
0: Спасибо большое. Спасибо, что пригласили.
1: Желаю в дальнейшем заниматься любимым для вас делом, полезным для общества, и до новых эфиров.
2: В эфире «Радио Прибой», программа «Эксперт ПРО».

0: Возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Лекарь. Лечим честно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: «Омниум артиум медицина нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиада», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиада» – красота вне времени.
1: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
3: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Избербаш,
1: Бабаюрт,
0: Ахты,
1: Дагестанские огни,
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
0: Новости.
3: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Оформление опеки над детьми хотят сделать проще. Магомед Рамазанов поручил усилить контроль за своевременным рассмотрением обращений граждан. И в Дагестане выросло число классифицированных средств размещения. Теперь подробно. Минздрав опубликовал для общественного обсуждения проект приказа, меняющий порядок медицинского освидетельствования для будущих усыновителей, опекунов и приемных родителей, а также форму заключения по его итогам. Среди основных изменений – ускорение выдачи решений врачебной комиссии о состоянии здоровья усыновителя или попечителя и его регистрация в течение одного рабочего дня в Федеральном реестре электронных медицинских документов. Для прохождения процедуры гражданину нужно будет предъявить только паспорт, а работник поликлиники должен внести необходимые данные в медицинскую информационную систему и медкарту. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провел заседание оперативного штаба, посвященное ключевым вопросам социально-экономического развития региона. Особое внимание было уделено качеству организации работы с обращениями граждан в органах власти и местного самоуправления. Премьер-министр поручил усилить контроль за своевременным рассмотрением обращений, повысить качество обратной связи с жителями и обеспечить неукоснительное соблюдение исполнительской дисциплины на всех уровнях. В Дагестане в этом году на 39% увеличилось число классифицированных средств размещения, включенных в единый реестр. Об этом сообщили в региональном Минтуризме. По данным ведомства, в реестр внесены 456 объектов, расположенных на территории республики, в их числе 73 гостевых дома, которые прошли процедуру самооценки и были включены в список в установленном порядке. Порядок использования мобильных устройств на объектах Wildberries не вносилось каких-либо изменений. По-прежнему разрешены к проносу кнопочные телефоны без камеры. Об этом сообщает пресс-служба объединенной компании. Уточняется, что данные меры направлены на предотвращение несанкционированной фото- и видеосъемки на территории логистических объектов и безопасности. Дагестанский борец Магомед Курбаналиев, двукратный чемпион России и Европы, чемпион мира, проведет схватку с олимпийским чемпионом Джорданом Бароузом. Встреча состоится 5 сентября в Москве. Отмечу, что Бароуз – шестикратный чемпион мира, один из самых титулованных борцов современности. И о курсах валют на сегодня: доллар 80 рублей 7 копеек, евро 91 рубль 96 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. На Радио Прибой притчи народов мира.
6: У дороги стояло засохшее дерево. Однажды ночью мимо этого дерева прошел вор и испугался, подумав, что это стоит полицейский, поджидающий его. Следом прошел влюбленный юноша, и сердце его радостно забилось. Он принял дерево за свою возлюбленную и ускорил шаг навстречу ей. А ребенок, напуганный сказками, увидев дерево, расплакался. Ему показалось, что это привидение. И всякому, кто проходил мимо, дерево казалось чем-то другим. Но во всех случаях дерево было только деревом. Мы видим мир таким, каковы мы сами.
5: На Радио Прибой притчи народов мира.

0: Реклама.
1: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
2: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
3: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
4: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Медицинский институт имени Башларова открыт.

0: открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу: город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8-988-784-3232.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: отдам.
1: На волнах прибоя. Музыка, которая греет душу.
2: Маме звонить иногда забываем, а маме на сердце так ждет. Вечно спешим мы и не замечаем, как слезы украдкой сотрет.

0: давай поговорим. Хоть знаем я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей,
1: и в памяти моей
0: так много теплоты,
1: так много теплоты.
0: Я помню, мы с тобой глаза в глаза глядели. Я думаю.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Компания Борисович и партнеры.
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
3: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
4: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

За столом сегодня вместе вспоминаем о былом. Много радости и грусти разделили мы вдвоем.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 21 час.
1: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
2: Радио «Прибой». Задаем настрой.

0: Аварская поговорка.
1: Годик они в гурев, рахдайн шали в бахарчи.
2: Не в аульской сходке, а в бою познается боец.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ-1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17. 13.
4: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8 988 784 3232.
5: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре Ортомотус проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет Шино, гимнастика CS и Шрот. Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? Ортомотус вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
7: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей музыки.

0: Реклама.
1: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артриты и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация с врачом.
5: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

все мечты и все песни мои, что я долгими ночами пишу, я тебе не шепчу, я кричу, я наполняю этот мир звуком твоего имени. Прости меня за ночные звонки, когда

0: Даргинская поговорка.
1: Бродячей собаке либо палка достанется, либо кость.
2: Народная мудрость на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» — это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-50.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиата» – красота вне времени.
2: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: колбаса.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-05-00-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

дороге вечности печали со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело все дому пацану, тяжело все дому пацану описать.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
4: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу: город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8 988 784 3232.
5: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
6: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама.
1: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
4: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» «Шлягер».

0: Летний день с радио «Прибой».
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

0: Отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.

Горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Задаем настрой.

0: слушаете «Радио Прибой».
1: Привет всем! Это я, Гурцкая Диана. Слушайте «Радио Прибой». Это самое клевое радио.
2: Только лучшая музыка.
3: Теперь облака между нами. С тобой не поговорить. Ты знаешь, как больно, мама, одной по земле ходить.